оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: будем готовы.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица, к полету готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Газета «Сибирская жизнь», 1908 год. В настоящее время всеми делами Союза русского народа заправляет Елена Адриановна Полубояринова. Все дело производства канцелярии Совета находится в ведении Елены Адриановны, которая ежедневно рассылает по телеграфу приказания провинциальным отделам и снабжает их деньгами. Слово госпожи Полубояриновой теперь для союзников сильнее закона. Ей никто не смеет перечить. Союзники тут это черносотенцы, члены Союза русского народа. Что получается? Союзом русского народа, монархистами, ультраправыми, как бы сейчас сказали, управляет женщина? Вот уж неожиданное проявление феминизма, против которого, кстати, Союз русского народа активно выступал. Ну да, действительно, Союзом русского народа значительное время управляла женщина Елена Полубояринова. Ну, формально во главе Союза она, конечно, никогда не была, но обладала в нем таким влиянием, что с ней, ну, как минимум, нужно было согласовывать решения. А в некоторые периоды она сама своими руками практически руководила Союзом, причем она была последовательной сторонницей самых радикальных взглядов внутри черносотенного спектра. Елена Полубояринова держала в своих руках ведущую черносотенную газету того времени «Русское знамя». Одно время она была главным редактором официальным в этой газете. Уверен, ей не понравилось бы слово «редакторка». Ну да, а быть главредом главного рупора националистической прессы – это сильно. Ну, в целом, противоречий не видно. Русские спокойно относятся, когда ими управляют женщины. В конце концов, почти весь 18 век на троне Российской империи сидели не мужчины. Но, как часто бывает, даже если женщины управляют партиями, газетами или корпорациями, история, ну, не склонна сохранять их имена. Так что давайте сегодня исправим эту оплошность и поговорим о том, кто стоял за сценой и оттуда управлял «Черной сотней». Тут надо сделать предуведомление. Мы, на самом деле, мало знаем о жизни и деятельности Елены Полубояриновой. Она сотни раз упоминается в дореволюционных газетах и обычно в таком контексте. Ну, типа, это та самая Полубояринова. Мол, все они и так знают, что про нее рассказывать. Вместе с этим нет никаких книг о ней, подробных жизнеописаний, даже просто научных статей. В Википедии, скажем, статья есть, но буквально на три предложения. И поэтому от этого выпуска у вас может сложиться впечатление, что это, ну, какой-то пазл, в котором не хватает половины деталей. Их действительно не хватает, причем не половина, а трех четвертей. Причем я уверен, что если бы главный спонсор партии «Союз русского народа»,

года редактор газеты «Русское знамя» и серый кардинал Черносотиного движения был бы мужчиной, то мы бы про него знали гораздо больше. Ну, и плюс мы вообще мало знаем про «Черную сотню», на самом деле, если сравнивать, скажем, с социалистами. Но это тоже по очевидным причинам. Почти 70 лет Советского Союза их особо не изучали, черносотенцев. При этом само вот это националистическое ультраправое движение очень раздробленное, его постоянно сотрясали скандалы и ссоры, и поэтому, собственно, эта история становится еще более запутанной. Но я вас тут отсылаю к выпуску «Почкование Черной сотни», в котором я постарался, насколько это возможно было, рассказать историю взаимных упреков и расколов в черносотенном лагере до революции. Итак, Елена Полубояринова. Чиновник Владимир Гурко, убежденный консерватор и монархист, отзывался о ней так. «Женщина в высшей степени взбалмошная, обладавшая нестерпимым характером, желавшая играть известную роль, но весьма энергичная». Ну, тут надо сделать скидку на то, что Полубояринова многих просто сильно выбешивала. Социалисты ее просто ненавидели. Сторонники считали ее женщиной талантливой и преданной русской идее. Если посмотреть на ее фотографию, то она там похожа... Что-то у нее есть, знаете, от Долорес Амбридж, только без вот этой вот сладенькой улыбочки. Никакой приторности. Визуально в целом она напоминает какого-нибудь завуча советской школы или продавщицу в советском же спецраспределителе. По происхождению она была дворянкой, но вышла замуж за купца Дмитрия Дмитриевича Полубояринова. Как так вышло, мы не знаем. Основным бизнесом мужа была издательская деятельность, довольно успешная. В частности, например, его издательство печатало школьные учебники. А это, как вы понимаете, непрерывный источник больших денег. Заработанные на учебниках деньги он еще вложил в постройку доходного дома в Питере. И этот дом, в свою очередь, тоже приносил постоянный кэш от сдачи квартир. Дмитрий Полубояринов, муж, был известным меценатом, помогал пополнять фонды библиотек и устраивал еще новые библиотеки за свой счет, в Сибири в том числе. Он был старше жены на 24 года. В 1905 году умер, ему было тогда около 65 лет, и оставил вдове наследство, по слухам, в 10 миллионов рублей. Это невероятно огромная сумма. Кстати, еще часть своих денег он завещал на открытие библиотек, и их были открыты десятки по всей стране. У Елены Андриановны и Дмитрия Дмитриевича был еще сын Александр, про которого мы совсем ничего не знаем. Итак, в год первой русской революции 40-летняя вдова стала управлять и книжными магазинами, и типографией, и доходным домом. В этом доме, кстати, жили Гумилев и Ахматова, когда поженились. В общем, у нее многомиллионный капитал. А на дворе 1905 год, и Елена Полубояринова с ужасом просто наблюдает происходящее на улицах. Демонстрации, стычки с полицией, красные флаги, студенты поют революционные песни, теракты происходят. А прогрессивная часть общественности, если сама не участвует в революционном терроре, то открыто это все оправдывает. То есть ситуация как будто такая. Многие годы у нас вот эти вот либералы бурчали, что все плохо, что страну надо менять, что нет свобод. Но мы, консерваторы-патриоты, смотрели на них снисходительно. Это я не свои взгляды сейчас передаю, а взгляды Елены Полубояриновой и ее круга. В общем, эти либералы что-то там пишут в своих газетенках, это все не важно, потому что народ, он на стороне царя. Так вот, 1905 год вырвал консерваторов-патриотов из этой сладкой дремы. Что вообще происходит? Что это за многотысячные демонстрации рабочих и крестьянские бунты по всей стране? Как это все можно объяснить? Ну, объяснения, конечно, простые. Эти все протесты явно организованы со стороны, английским посольством и мировым еврейством, не иначе, потому что, ну, не может же русский народ сам пойти против царя. Но раз уж в стране происходят такие потрясения, то патриоты должны встать на защиту порядка и трона. И вот Елена Полубояринова, женщина властная, энергичная, богатая, стала искать единомышленников, какое-нибудь сообщество, которое могло бы противостоять красной угрозе. И вообще-то такое общество уже было. Оно называлось «Русское собрание» и существовало аж с 1900 года. Это не то чтобы партия политическая, это скорее такой респектабельный клуб. Его члены занимались просветительскими разными задачами, организовывали выставки, издавали печатные материалы. В общем, такое общество поддержки национальной русской культуры.
И за неимением чего-то большего Елена Полубояринова, как и многие другие, вступила в это русское собрание. Но после 17 октября 1905 года стало понятно, что нужно что-то большее, чем просто просветительское общество. Октябрьский манифест, в котором провозглашался парламент и ограничивалась власть царя, этот манифест был воспринят просто как катастрофа. Ну то есть, да, формально царь оставался самодержцем, ну а теперь его власть будет ограничена парламентом. Просто ужас. И вот сразу после этого события возникла первая настоящая политическая правомонархическая партия – Союз Русского Народа. И во главе этого союза встал доктор Александр Дубровин, человек фанатический. Он был радикальным монархистом и противником какого-либо парламентаризма, во всех бедах винил евреев и был сторонником самых-самых радикальных мер. При этом Дубровин явно обладал харизмой, даром убеждения и умел говорить с простыми людьми и вести их за собой. Сразу же после основания Союз Русского Народа запустил свою газету «Русское знамя», собственно говоря, потому что главной задачей своей союзники, ну то есть члены Союза Русского Народа, видели создание массового низового патриотического движения. Для этого, естественно, необходима медиа. В письмах, которые приходили в газету, Дубровина называли «дорогой наш заступник и покровитель», «наш вождь» и даже «дорогой батько», поскольку, собственно, самые крупные отделения Союза Русского Народа были в Украине. А Елена Полубояринова, в свою очередь, среди активных петербургских националистов и праваков, выделялась не только своей преданностью движению, но и богатством, которым была готова щедро делиться. И там неизвестно, сам ли начало Полубояринова стало спонсировать издание газеты, но совершенно точно в последующие годы «Русское знамя» существовало в основном на ее средства. Это, кстати, вызывает вопросы небольшие, ну потому что тираж газеты был большим для того времени. С 1906 года газета выходила вообще ежедневно, в ней была реклама. Ну, реклам было, честно говоря, меньше, чем в других изданиях. Подписка должна была приносить деньги, но, видимо, всех этих доходов не хватало. Возможно, часть тиража распространялась бесплатно. Короче, мы не знаем, но в любом случае Полубояринова как-то сказала, что пока она жива, газета будет выходить. В смысле, она всегда будет давать на нее деньги. И печаталась газета в ее типографии. «Русское знамя» было направлено на реально широкие массы и говорило простым языком. Вот, например, когда в 1907 году активно шла аграрная реформа Столыпина и одновременно обсуждался вопрос об отмене черты оседлости для евреев, «Русское знамя» опубликовало в одной из заметок разъяснение. Уравнение А плюс Б равно В. А. Предоставление евреям равноправия, а следовательно, право расселяться по всей России и право покупать землю. Плюс Б. Разрешение крестьянам продавать свою землю равно В. Полному обезземеливанию всего русского народа и обращению русского крестьянства в нищий пролетариат под игом еврейства. Русского и народа тут написано, конечно, с заглавных букв. Да, звучит логично, конечно. Если дать евреям жить по всей России, а крестьянам дать право распоряжаться своей землей, то неизбежно евреи купят всю землю крестьян. Или вот, например, в газете была статья «Жидовская торговля христианами», в которой описывалось, что евреи продают православных в рабство в Турцию. Начало 20 века на дворе, если что. И там же в этой заметке предлагалось сделать особые патриотические отряды, которые бы это пресекали. В общем, газета «Русское знамя», которую финансировала Полубояринова, это прям такая антисемитская, ультраправая, монархическая агитка.

1907 году Союз Русского Народа сотряс первый раскол. Революция уже затихала, страна привыкла жить с парламентом, а черносотенцы разделились на сторонников вождя и батьки доктора Дубровина и на сторонников пламенного оратора и депутата Государственной Думы Владимира Пуришкевича. Причина раскола была в отношении к парламенту. Пуришкевич, будучи депутатом Государственной Думы, считал, что Думу можно и нужно использовать и как трибуну, и как институт для продвижения русской национальной идеи. А ортодоксальный доктор Дубровин был принципиально против парламента. Ну типа, мы монархисты или кто? Если мы монархисты за царя, мы не хотим парламента. Но дело было еще не только в парламенте, потому что за 1906 и 1907 год члены Союза Русского Народа совершили два политических убийства депутатов Государственной Думы, Герценштейна и Иолоса, евреев и либералов. Про первое убийство я вам как-то рассказывал. И это убийство произошло по прямому поручению доктору Дубровина. Главу черносотенных дружинников Петербурга Николая Юскевича Красковского помиловал после этого лично царь, а так бы ему пришлось идти в тюрьму. А доктор Дубровин избежал судебного разбирательства тоже благодаря защите в верхах. И вот в ходе всего этого разбирательства тогда произошел срач до небес. В общем, в 1907 году Союз Русского Народа раскололся на умеренных сторонников депутата Пуришкевича и упоротых сторонников доктора Дубровина. Именно после этого раскола в Союз Русского Народа вступила Елена Полубояринова, потому что до этого она формально в нем не состояла. Ну то есть она вступила в партию в тот момент, когда половина членов оттуда вышли. Она этим прямо и недвусмысленно поддержала в конфликте доктора Дубровина. Потому что да, так и надо поступать с врагами, с евреями и либералами. А Дума нам не нужна. Правильно все наш лидер доктор Дубровин делает. Ну типа, а что, эсерам можно убивать чиновников? А нам что, нельзя евреев убивать, что ли? Где тут логика? Причем она не просто вступила в Союз Русского Народа, а сразу стала членом Главного Совета и казначеем Союза. Ну потому что существовал Союз тоже во многом на ее деньги. На ее и на правительственные. И общим счетом за несколько лет она передала Союзу около 500 000 рублей. Это очень солидная сумма, даже если разбить ее на 10 лет с 1907 по 1917. И Полубояринова была далеко не единственной женщиной в черносотенном движении. В Союзе начали возникать женские кружки. Они были в Петербурге, Москве, Харькове, Киеве, возможно, в других городах тоже. Женщины идут в политику, как видите. Но поймите правильно, эти женщины, конечно, антифеминистки. В 1908 году, когда настоящие феминистки проводили Всероссийский женский съезд в Петербурге, женские кружки Союза Русского Народа протестовали против этого. Они даже обратились с прошением к градоначальнику, чтобы тот не разрешал съезд женский. Они собрали подписи под петицией с требованием не предоставлять женщинам равные права с мужчинами. «Нам равные права не нужны!» И еще они протестовали против того, чтобы этот съезд назывался всероссийским, но потому что он не представляет всех женщин России. Почему? Вот цитата из их петиции. «Настоящих нормальных женщин на этом съезде нет. Женщина России должна хлопотать только о расширении лишь одного права. Право сделаться женою, матерью, хозяйкой». Я тут наблюдаю противоречие. Слушайте, ну если настоящая русская женщина должна хлопотать только о том, чтобы быть матерью, то почему конкретно вы тогда хлопочете о том, чтобы запретили женский съезд? Понимаете? Это парадокс, который не видели ультраправые женщины. Они занимались политикой по факту, но при этом на словах были против того, чтобы заниматься политикой. И феминистки даже с некоторым удовлетворением замечали, что фактически Полубояринова и ее сторонницы реализуют феминизм на практике. Черносотенные организации, хотя и вопят против расширения женских прав, однако устраивают союзы русских женщин, выбирают в свои президиумы женщин, втягивают их в агитацию, словом, считаются с ними как с гражданками.

1908 году, вот в этом как раз, когда проходил съезд, начинают появляться заметки, что Елена Полубояринова уже забрала себе такую власть в Союзе, что без ее одобрения ни одно решение и принять нельзя. Вот одна из таких заметок, например. В Главном Совете Союза Русского Народа идет полная пертурбация. Фактически, председателем Союза теперь считается присяжный поверенный Буцалель и помощницей его Полубояринова. Последняя принимает на себя издание русского знамени в своей типографии. Все это происходит, по-видимому, из-за того, что в руках у Полубояриновой фактически был бюджет этой организации. Она давала денег Союзу, и она же следила за их использованием и распределением. Вот, скажем, она в то время потребовала отчета от Главного Совета Союза Русского Народа, отчет о том, на что пошли пожертвованные ей 28 тысяч рублей. И Главный Совет отчета ей дать не мог. И, видимо, примерно после этого она все больше и больше берет контроль над финансами в свои руки. А кто контролирует денежки, тот контролирует партию. Тем более партию прогосударственную. Потому что многие туда шли, собственно говоря, ради денег, а не за идею. Вот, например, что уже после революции писал начальник Петербургского охранного отделения Александр Герасимов. «Тяжело признаваться, мне редко приходилось встречать людей, которые были бы готовы из убеждения, а не для извлечения материальных выгод, оказывать нам активную поддержку в деле борьбы против революции». Это, конечно, не касается самой Полубояриновой. Она-то точно была искренней черносотенкой. Но к этому времени доктора Дубровина в его собственной партии аккуратненько оттеснили от руководства. «Дорогой вождь и батька, вы очень много сделали для становления нашего движения, но, знаете, мы не хотим быть маргиналами, мы хотим быть приличным движением. Ну, то есть, хотя бы чуть-чуть поприличнее, чем до этого. Мы вас очень уважаем, вы будете почетным председателем, но рулить не будете. И Елене Полубояриновой все это совсем не нравилось. Что вы вообще творите? Мы как раз хотим быть радикальными турбопатриотами». Но, в общем, в результате политические интриги внутри Союза привели к тому, что во главе Союза встал теперь граф Коновницын, очень колоритная личность, он до этого был лидером отделения в Одессе. А Елена Полубояринова как раз к этому моменту уже заняла официальную позицию главного редактора газеты «Русское знамя». То есть в ее руках оказалось самое главное – СМИ правого лагеря. Кстати, это просто поразительно. В Российской империи вообще не было принято, чтобы женщины просто работали, а уж тем более на руководящих должностях. Можно вот вспомнить, например, Ариадну Туркову. Я как-то про нее рассказывал. Феминистку, либералку. Она в начале века тоже работала в СМИ. Так вот, она подписывала свои статьи мужским псевдонимом. Потому что, ну, кто вообще будет читать, что там пишет женщина? И Ариадна Туркова писала в прогрессивные, в либеральные газеты, не в правоконсервативные. А у нас Елена Полубояринова не просто пишет статьи, она занимает пост главного редактора. Это просто выдающееся исключение, буквально торжество феминизма. И самое главное, никто вообще этим не возмущает, всем абсолютно пофигу. Ну то есть, да, ее критикуют по огромному количеству поводов, но я не видел ни одной заметки, в которой бы ее критиковали как женщину. Ультраправые в этом смысле оказались впереди либералов. Это, конечно, просто прикол. Так вот, да, к чему это я? К газете. Вот у нас назревает очередной раскол. Доктора Дубровина, которого поддерживает Полубояринова, оттеснили от руководства партии. Делами рулит граф Коновницын. А со страниц официального издания «Русского знамени» Полубояринова славословит доктора Дубровина. Больше того, в 1909 году в «Русском знамени» начинают появляться заметки с подписью «Исполняющая обязанности» председателя Главного Совета Союза Русского Народа Полубояринова. То есть, понимаете, она уже как будто открыто не признает власть Коновницына и начинает отжимать партию. И она так крепко держала газету в своих руках, что отнять ее было совершенно невозможно. И тогда новые лидеры Союза на весеннем заседании 1910 года постановили более не считать газету «Русское знамя» официальным органом Союза. Место «Русского знамени» заняли другие издания «Земщина» и новый журнал «Вестник Союза Русского Народа». А также заседания Главного Совета были перенесены из дома Дубровина в офис Союза.
Вытесняют у нас патриотов-соглашатели. Елена Полубояринова была возмущена до предела и ушла со своей позиции члена Главного Совета Союза. Подписи и о председателя тоже пропали. Но она не вышла из партии, она продолжила управлять русским знаменем и оставалась в Союзе. Фактически она там управляла фракцией сторонников Дубровина, а Дубровин, да, стал почетным председателем. Эти интриги все ужасно баламутили все черносотенное движение. Расколы внутри патриотического лагеря активно продолжались. Разные лидеры созывали свои съезды, на которых провозглашали себя единственно верными и последовательными русскими монархистами. Всех прочих называли предателями и, цитирую, «бывшими патриотами». Провинциальные отделения переходили от одной партии к другой и от одной фракции к другой. Об одном из таких событий я, кстати, как-то рассказывал, как раз про Одесское отделение Союза Русского Народа, откуда и приехал после победы над конкурентами граф Коновницын в свое время. Короче, никакого единства, тоска и печаль. Но если вы загрустили, то у меня есть для вас и веселая история. Честно говоря, она никак не связана с тем, что я только что рассказал. Обычно такие штуки я рассказываю в послекастах к каждому выпуску, но сегодня просто не могу удержаться и расскажу вам ее. Кстати, подписывайтесь на мой Boosty и Patreon, а также на закрытый телеграм-канал и берите платную подписку либо-либо плюс в Apple подкастах. Ссылка на способы поддержки и меня, и студии в описании. А я вам сейчас зачитаю заметку из газеты «Сибирская жизнь» от того же самого 1910 года. Отдельным распоряжением петербургского градоначальника предписано отобрать от ингуша Гантимурова, который недавно при встрече на Знаменской улице стрелял в другого ингуша Ослякова, имеющееся у него разрешение об оружии. От Гантимурова отобраны револьвер, шашка и кинжал. То есть у нас два кавказца стреляют друг друга на улицах столицы, ничего удивительного. Но, как вы думаете, как эта заметка связана с русскими националистами? Читаю дальше. Лишенный права на ношение оружия Гантимуров состоял личным телохранителем в доме Полубояриновой, где в настоящее время помещается редакция «Русского знамени». Ничего удивительного, как бы просто русские ультраправые нанимают кавказцев охранниками и телохранителями.

Срачи, скандалы и размежевания тем временем продолжались все дальше, пока в ноябре 1911 не случился очередной раскол. Началось все с того, что 20 ноября в зале заседаний Русского собрания произошла драка между правым депутатом Госдумы Борисом Никольским, сторонником доктора Дубровина, и правым депутатом Государственной Думы и сторонником нового руководства Союза Николаем Марковым, которого обычно называли Марков II. Дело было в том, что Никольский начал критиковать новое руководство, говорить, что они получают деньги от правительства Столыпина и предают русскую идею. Если что, ультраправые не любили Столыпина. Он был для них либерал. Вот как это происходило. Репортаж газеты «Копейка». Во время доклада Бориса Никольского о новом курсе в политике и убеждениях правых, когда докладчик говорил о темных деньгах, граф Эммануил Коновницын произнес по адресу оратора: «Это ложь, он врет». Поднялся шум, и господин Никольский попросил председателя устроить перерыв, чтобы после него докончить доклад. Однако во время перерыва к господину Никольскому подошел член Государственной Думы Марков II, крайне правый, и сказал: «Так мог говорить только провокатор или...» Но докончить фразы не мог, так как господин Никольский нанес ему сильный удар по лицу. Марков не остался в долгу и ударил господина Никольского также в лицо. Окружавшие их обоих правые хотели заступиться, каждый за своего единомышленника, но все-таки дальнейшая драка была предотвращена. Когда господин Марков, окруженный своими сторонниками, уходил с места столкновения, к нему сзади подошла дама и ударила его в шею. Господин Марков даме не ответил, но узнал ее фамилию. Вскоре присутствовавшие разошлись, и доклад Никольского не был докончен. Как видите, женщины «Черной сотни» не отставали от мужчин. Через 5 дней после этого события в Москве проходил очередной съезд Союза русского народа, на который пришли только сторонники доктора Дубровина, ну потому что их противников туда, в общем, не пригласили. Таким образом, Союз очередной раз раскололся на 2 части, они, эти 2 части, стали существовать параллельно, под одним и тем же названием, но в итоге тех, кто откололся, стали называть Дубровинским Союзом русского народа. Ну и с доктором Дубровиным в состав нового Союза ушла, конечно, и Елена Полубояринова, опять войдя в главный совет и получив должность заместителя председателя Союза. Она в очередной раз выбрала между упоротыми и умеренными упоротых, но тут еще важно, что ни в одной политической партии того времени, даже в самой левой, не было женщины заместителя председателя. Русские феминистки того времени, наверное, аплодировали такому решению, так же, как, думаю, и очередному расколу внутри черносотенцев. Этот очередной раскол, надо сказать, поверг в совершеннейшее уныние патриотов, националистов, ультраправых и консерваторов. Генерал Иван Николаевич Толмачев, большой сторонник «Черной сотни», губернатор Одессы, писал: «Угнетает меня мысль о полном развале правых. Все ополчились друг на друга». И да, действительно, раскалываться дальше было просто уже некуда. Все силы распылились до нельзя. Даже суперконсерваторы и монархисты издевались над черносотенным движением. В следующем, 1912 году, когда старый, недубровинский союз решил провести свой съезд, туда приехало какое-то ничтожное количество делегатов. Буквально никто не пришел на фан-встречу. И газета «Гражданин», между прочим, любимая газета императора Николая II, писала в совершенно издевательском духе: «Ожидалось до 10 тысяч союзников». Союзники тут — это члены Союза русского народа. Сельские работы удержали на местах почти половину. Разные непредвиденные препятствия помешали прибыть нескольким тысячам. Тем не менее, уже накануне дня открытия съезда объятия графа Коновницына, Пуришкевича и Маркова II были открыты для нескольких тысяч союзников. Утром в день открытия съезда уже направлялись тысячными толпами на съезд союзники с пением и хоругвями, но подпольными интригами и подкупами госпожи Полубояриновой, диаконисы Антихриста, эти тысячные толпы превратились в мух и разлетелись. Все же собрание было импозантное. Более 100 человек, 1 архиерей и 3 генерала.

Последующие годы в черносотенном лагере был все тихо. Кто был депутатом Госдумы, ходил на заседания парламента и клеймил социалистов, евреев и других черносотенцев, кто не был депутатом, тот делал то же самое в газетных статьях и частных разговорах. Елена Полубояринова цепко держала в своих руках финансы Дубровинского союза русского народа. Там по переписке видно, как любые запросы из регионов, которые касались денег, направлялись именно к ней. В это время как раз активно проходила аграрная реформа Столыпина. И крестьяне, понимая, что у ультраправых пунктик на родной земле и принадлежности ее русским, не стеснялись просить денег на выкуп земли. Крестьяне Бессарабской, Саратовской, Тверской губерний направляли в советы даже лично на имя Полубояриновой просьбы помочь с несправедливостью при разделе земель. И да, с просьбами о деньгах тоже. Когда началась война, как вы думаете, какую позицию занял Дубровин и его союз, а также газета «Русское знамя»? Думаете, патриотическую? Ну, в целом, да, но есть, как говорится, нюанс. Дело в том, что монархисты, ультраправые, очень не любили республиканскую Францию и парламентскую Англию, которые оказались союзниками России. Помните же, да, все беды России, все протесты, они инспирируются в английском посольстве. С другой стороны, да, Германия и Австро-Венгрия – это монархии, и симпатии ультраправых по умолчанию были на их стороне. Но война есть война, а Дубровин и черносотенцы – патриоты, значит, они поддерживают царя и Россию. Но, впрочем, зная об их взглядах, все на Дубровина и на Союз русского народа его смотрели косо, их подозревали в прогерманских настроениях, а газету «Русское знамя», которая рулила Полубояринова, стали даже называть прусским знаменем. Так что Дубровину пришлось даже заявить публично, что он сам готов отправиться на фронт. На фронт он, впрочем, не отправился. О взглядах на войну самой Полубояриновой я ничего не смог найти, но подозреваю, что ее взгляды, как обычно, были близки к взглядам доктора Дубровина. На всем политическом спектре дубровинцы были такими ультраправыми, такими турбопатриотами, что они постоянно выступали против правительства. То есть, да, дубровинцы были оппозицией, причем довольно неприятной правительству, потому что критиковали его справа. Но самым большим скандалом были во время войны не взгляды Дубровина и Полубояриновой, а внезапная исповедь черносотенного боевика. События развивались так. Осенью 1916 года было опубликовано открытое письмо редактора журнала журналов Ильи Василевского, в котором он рассказал, что к нему пришел подчиненный Елены Полубояриновой, журналист «Русского знамени», пишущий под псевдонимом Сергей Прохожий. Настоящая его фамилия была Гуцула. И этот Гуцула попросил напечатать написанную им «Исповедь черносотенца». И в этой исповеди он довольно подробно описывает, как попал в боевую ультраправую дружину в Одессе. Он туда попал не из-за своих взглядов, а просто был нанят для силовых акций и грабежей. Он как бы тетушка. «Мы усмиряли крамолу с таким азартом, что даже полиция неоднократно вмешивалась в наши дела, но все это покрывалось. Средства притекали широкую рекою, а чего не хватало, брали своей рукою. Ночные наши налеты на дома мирных обывателей в целях обыска были нашим развлечением. Вымогательства чередовались с грабежами, грабежи с вымогательствами». В это же самое время он начал писать заметки в черносотенную прессу. Тоже вовсе не потому, что разделял политические взгляды, а просто ради заработка. Сергей Гуцула в то время был совершенно беспринципным циником. Но вскоре он понял, что попал в ловушку, из которой довольно сложно выбраться. Он захотел соскочить. Ушел из своей бригады, ездил по всей России, работал где попало, но нормальной работы найти не мог, потому что, когда узнавали о его ультраправом прошлом, его увольняли. И единственная работа, на которую его ждали с распростертыми объятиями, это черносотенные газеты. И когда у него кончались деньги, он писал всякую чернуху про евреев и социалистов. В итоге он сдался, приехал в Петербург и устроился к Полубояриновой в газету. Вот цитата из его исповеди опять. «И мне стало стыдно за себя и за свой труд. Вместо того, чтобы идти вперед, звать к свету, к правде, я проповедую то, чему и сам не верю.
Неужели быть патриотом – это значит писать и проповедовать ту гнусность, какую я писал и за каковую мне платили деньги, хвалили, благодарили и считали настоящим русским, любящим Россию человеком? Меня, такого негодяя. Удивляюсь и не верю, что это могли говорить и думать честные, порядочные люди. Ну, в своей исповеди он, конечно, выставляет себя таким моральным и страдающим душой, но, кажется, на самом деле ему было все ок. По крайней мере, он смирился. А не ок стало, когда доктор Дубровин поручил ему организовать убийство лидера либеральной партии кадетов Павла Милюкова. Тут Сергей Гуцула то ли струсил, то ли реально решил переобуться и пришел со всем этим к журналистам. Разразился скандал, как вы понимаете, невероятной мощи. Дубровина, Полубояринова, самого Гуцула и многих других вызвали на допрос в судебную палату. Самому Гуцула дали охрану, поскольку он заявил, что теперь боится за свою жизнь. «Русское знамя» в статье от редакции заявило, что, дескать, это все очередной еврейский поклеп. Почему еврейский? Ну, потому что настоящее имя Ильи Василевского, который и опубликовал первым исповедь вот эту, его настоящее имя Ицка Мордухович. А что же касается выдумок о покушении на Милюкова, то, господи, ну кому он нужен, этот ваш Милюков? А что же касается нашего бывшего сотрудника Гуцула, то он просто врет. Чем закончилась эта история? Закончилась она ничем. Дело открывать не стали, расследовать ничего тоже не стали. Явно очередной раз черносотенцев покрыли сверху. Но на дворе время было уже тревожное. 1916 год кончился и начался 1917.

В начале 1917-го дела у «Русского знамени» очевидно шли плохо. Газета продолжала выходить ежедневно, но выпускалась на одном листе. Ну, то есть всего две страницы, даже без разворота. Денег явно не хватает. Последний номер вышел 26 февраля 1917 года, в воскресенье. Февральская революция в самом разгаре в этот момент. Бастует весь Петроград. У московского вокзала солдаты стреляют в толпу. «Русское знамя» при этом как будто полностью оторвано от реальности. В этом номере нет ни слова о происходящих событиях. Вы вообще не поймете, что происходит революция. Есть только малюсенький намек на второй странице. Союз деятелей печати, собравшись на экстренное совещание 25 февраля по поводу переживаемых событий, постановил... А по поводу каких переживаемых событий? А что, что-то происходит? Ну, дальше там в статье этот союз деятелей печати говорит, что во всем, конечно, виноваты немцы, которые отчаялись победить Россию на поле брани и вот теперь занялись смутой. Но у них, конечно, ничего не получится. На следующий день «Русское знамя» не вышло и не выходило больше никогда. Это, кстати, довольно характерно. Из проправительственных СМИ вы никогда не узнаете о революции. Если судить по ним, то все будет очень хорошо, лучше просто всех. Просто в один из дней они прекратят свою работу. «Русское знамя» прекратило свою работу, потому что протестующие просто сожгли типографию Полу Бояриновой. После отречения императора и создания Временного правительства Елену Полубояринову мгновенно арестовали. Временное правительство создало чрезвычайную следственную комиссию, которая должна была рассматривать преступления царского режима, искать факты коррупции и злоупотребления властью. Полубояринова была одиознейшей фигурой на правом фланге, и следователей больше всего интересовали факты теневого финансирования «Черной сотни» из бюджета, то есть нецелевого расходования народных средств. Но преступления тоже их интересовали. Убийство депутатов Герценштейна и Иолоса и другие делишки Дубровина. Дубровин, конечно, тоже был арестован, его вообще арестовали еще до того, как император отрекся. Об отсидке и допросах Полубояриновой мне не удалось найти документов, но, впрочем, есть забавный факт. Вместе с Полубояриновой в камере сидела жена бывшего военного министра Сухомлинова. А Сухомлинов, в свою очередь, был просто символом беспринципной коррупции в то время. Полубояринова посоветовала своей соседке адвоката, и информация об этом просочилась в прессу. Так вот, репутация Полубояриновой была такой чудовищной, что потом на суде и жена министра, и ее адвокат отрицали, что они воспользовались связями Полубояриновой. Нет-нет-нет, что вы, мы вообще к этой женщине никакого отношения не имеем, мы сами по себе. Но, впрочем, Елену Полубояринову отпустили через пару месяцев, а чрезвычайная следственная комиссия сообщила, что никаких преступлений Полубояриновой найти не удалось, правительство не выделяло ей денег из секретных фондов, ну, потому что деньги у нее и так были, а в остальном она была вполне искренней и последовательной монархисткой и ультраправой, а за это не судят. Из заключения она отправилась сразу же в больницу. Ей было 53 года, и отсидка явно не пошла ей на пользу. Она пыталась перезапустить «Русское знамя», но из этого ничего не вышло. Что она делала первое время после прихода к власти большевиков, тоже неизвестно, возможно, скрывалась, но 15 февраля 1919 года она была расстреляна чекистами.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили. Факт-чек. Никита Дешевых. Редактура Катерина Серебренникова. Работа со звуком Семен Аксенов. Взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Подписывайтесь на Boosty и Patreon «Закаты империи» и до встречи через неделю.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Каждый раз, когда я захожу в подъезд своего дома, я вспоминаю самый знаменитый зонг из трехгрошовой оперы Бертольда Брехта и Курта Вайля. Нет, среди моих соседей нет никого, кого бы звали Макхед по кличке Маккинош. Перед моим подъездом на брусчатке лежат три штольпештайна, камни преткновения, бронзовые квадратики с именами когда-то живших здесь и убитых нацистами евреев. Такие памятные знаки можно часто увидеть на берлинских улицах и в других европейских городах. Дом, в котором я живу сейчас, когда-то принадлежал такой семье, она здесь и жила. В 1942 году родителей депортировали в концлагерь Терезиенштадт, где они умерли от болезни. Туда же, в Терезиенштадт, отправили троих уже взрослых детей. Оттуда в Аушвиц, где они погибли. Один из сыновей семьи Шаламах, Артур, сумел в 1938 году выбраться в Амстердам. Но когда нацисты захватили Нидерланды, его отправили в транзитный лагерь Вестербург, через который прошли практически все голландские евреи и евреи-беженцы из Германии. Там была и Анна Франк со своей семьей. Потом Артура Шаламаха депортировали в Терезиенштадт, потом в Аушвиц, где ее убили. Почему история этих людей, когда-то владевших домом, где я сейчас живу, напоминает мне о балладе о Маккиноше? Потому что актер, впервые ее исполнивший, это было 31 августа 1928 года, на сцене Берлинского театра на Шефбауэрдам, проделал все тот же скорбный путь. Берлин, Амстердам, Вестербург, Терезиенштадт, Аушвиц.

0: landet med gewöhnliche Schwarzenpreis.
1: Его звали Курт Герун. У него была удивительная биография с трагическим финалом. Свое самое последнее произведение он создал не по своей воле и в концлагере. И это произведение сыграло трагическую роль в судьбе многих заключенных этого концлагеря. Это происходило в том самом месте, название которого я уже несколько раз произнес. Терезинштадт. Это был не самый обычный концлагерь. Крепость Терезинштадт, сейчас это чешский город Терезин, построили в конце 18 века, примерно в 50 километрах к северу от Праги, и назвали в честь австрийской императрицы Марии Терезии. Соперничество Австрии и Пруссии становилось все ощутимее, и по замыслу австрийских, позже австро-венгерских властей, Терезинштадт должен был стать оплотом на северной границе империи. Тем не менее, стены Терезинштадта никогда не видели военных действий, и постепенно он был превращен в тюрьму. Здесь, например, был заключен и умер Гаврила Принцип, убийца австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и принцессы Софии. Недолго побыв чешским, точнее, чехословацким Терезином, после Мюнхенского соглашения в 1937 году город был, как и другая территория Судет,

аннексировал нацистской Германии, а после полной оккупации Чехословакии тюрьма стала подчиняться пражскому гестапо. В октябре 1941 года нацисты объявили, что протекторат Богемии и Моравия, так теперь называлась чешская часть оккупированной и расчлененной Чехословакии, к концу года должен быть очищен от евреев. Поскольку польские гетто, куда высылали чешских евреев до этого, были переполнены, нацистские власти приняли решение создать пересыльный лагерь. Выбор пал на Терезин, снова Терезинштадт. К этому времени в 1940 году здесь уже были созданы гетто и концлагерь. В Терезинштадт депортировали в первую очередь чешских, потом немецких, датских евреев. Первый транспорт прибыл туда в ноябре 1941 года. Всего через концлагерь прошло около 150 тысяч человек, в том числе 15 тысяч детей. Терезинштадт не был лагерем уничтожения, и большинство узников отсюда отправляли в Аушвиц и Дахау. В первую очередь в Терезинштадт депортировали евреев старше 65 лет, евреев, ветеранов Первой мировой, и евреев, удостоенных высоких воинских наград, с тем, чтобы раз и навсегда положить конец нежелательным ходатайствам за них. А кроме того, Терезинштадт должен был, по выражению Адольфа Эйхмана, помочь сохранить лицо. Концлагерь должен был стать инструментом дезинформации, образцовым гетто, которое должно было убедить мировое сообщество в том, что евреи в нацистской Германии и оккупированных странах не подвергаются гонениям. Узники гетто не знали о массовом уничтожении, хотя все боялись отправки на восток. Узники выполняли предписанную нацистами работу и вели очень интенсивную культурную, в том числе и театральную жизнь. И именно вот эта интенсивная культурная жизнь и принесла Терезинштадту самую большую и двусмысленную известность. Сначала поэтические чтения, лекции, музыкальные собрания и концерты проводились на чердаках и в бараках. В гетто был введен строжайший запрет на владение музыкальными инструментами. В ту пору в Терезинштадте был один-единственный принадлежащий общине рояль. У него не было ножек, он стоял на ящиках. Но уже в декабре 1942 года запрет был снят, в лагерь стали привозить инструменты и ноты. Тогда же гестаповцы передали в гетто большую библиотеку. В Терезинштадте были прочитаны сотни лекций. Давались оперы в концертном исполнении, были поставлены «Проданная невеста», «Жени по Фигаро», «Кармен», исполнена «Реквием Верди». Продолжали писать музыку известные и до Второй мировой войны чешские композиторы Виктор Ульман, Павел Хаас, Гедеон Кляйн, Ханс Краса. А самым, наверное, популярным произведением в Терезинштадте была детская опера «Брундибар». Хотя она была написана Хансом Красой до войны, ее премьера состоялась в гетто. Это не было случайностью. Отдел досуга самоуправления гетто уделял огромное внимание музыкальному образованию, и дети в Терезинштадте часто слушали музыку. Главной музыкальной и театральной площадкой было открытое в конце 1942 года кафе. Там работали несколько кабаре на чешском и немецком языках. Там играл джазовый оркестр «Гетто Свингерс». И одним из этих кабаре, который называлось «Карусель», руководил Курт Герн. В 1920-е годы он был актером Маркса Райнхарта, прославился как кабаретный артист, участвовал в первой постановке «Тригоршовой оперы», много снимался в кино. Он эмигрировал вместе с семьей сразу после прихода нацистов к власти в 1933 году и обосновался в Амстердаме, где продолжал играть в театре. Его друзья, к тому времени уже знаменитые в Голливуде Питер Лорре и Марлен Дитрих, пытались вовремя переправить его в Америку, но Герон отказался. Насколько можно судить сегодня, он считал, что не сможет работать не на немецком языке. Кроме того, как и многие евреи, эмигрировавшие не дальше соседних Нидерландов, он надеялся на то, что в Германии ситуация изменится. В 1943 году Герон, его семья и многие его театральные коллеги были депортированы из Амстердама в транзитный лагерь Вестербург в Нидерландах, а в начале 1944 года в Терезинштадт. Тем временем, летом 1943 года, Генрих Гиммлер дал согласие на посещение Терезинштадта представителями международного и датского Красного Крестов. Датчане оказались в этой делегации вовсе не случайно. Немецкие оккупанты в Дании оставили практически нетронутую систему управления страной. Датчане спасли почти всех живших в стране евреев, а те 464 человека, которых гитлеровцам удалось схватить и отправить в Терезинштадт, находились под патронатом датского Красного Креста.
Эта комиссия прибыла в Терезинштадт летом 44 года. Естественно, нацисты успели подготовиться. Гетто получило официальное наименование «Еврейское поселение». Улицы, ранее обозначавшиеся только по номерам, получили название. Был открыт банк, фальшивые магазины и кафе. В оборот были запущены деньги с изображением Моисея и за подписью руководителя еврейского самоуправления гетто якобы Эдельштейна. Аушвиц, пункт назначения депортационных транспортов, в Терезинштадте стали называть «рабочий лагерь Биркенау у Нойберн», на случай, если бы комиссии Красного Креста захотелось посмотреть этот восточный лагерь. Так творцы Холокоста создали в концлагере иллюзию мирной жизни. В результате перед членами комиссии, двумя швейцарцами и одним датчанином, которые приехали в Терезинштадт 23 июля 1944 года, предстала совершенно идиллическая картина. Милое уютное кафе, газоны с цветами, молодые лица, потому что 7500 стариков отправили в Аушвиц заблаговременно. Смех, улыбки. Каждый из обитателей гетто выучил свою роль в этом спектакле, поставленном СС. И комендант концлагеря Карл Рам, раздающий родные консервы детям. В 47-м году его повесят, как военного преступника. Удалось ли нацистам убедить трех первых зрителей в реальности этого спектакля, этой иллюзии? Проведя в гетто 6 часов, прослушав концерт классической музыки и посетив оперу Ханса Краса «Брандебар», комиссия уехала вполне успокоенной. Руководитель делегации, швейцарец Морис Рассель, с похвалой отозвался об условиях жизни в еврейском городе. В отчете он писал, что Терезинштадт – это окончательный пункт переселения. Генеральная репетиция оказалась удачной. Наконец наступила, собственно, премьера. Спектакль, сыгранный для комиссии Красного Креста, был предназначен на самом-то деле для многомиллионной аудитории. Во время визита делегации Красного Креста съемочная группа из числа узников гетто во главе с Куртом Героном снимала документальный, на самом деле, конечно, пропагандистский фильм, который мы знаем под названием «Терезинштадт. Документальный фильм из района еврейского поселения». Более широко этот фильм известен под названием «Фюрер ударит евреям город», однако это широко распространенное название не встречается ни в самом фильме, ни в записях Курта Герона. Впервые оно появилось позже, уже в мемуарах выживших узников гетто. Очевидно, что это была горькая, саркастическая шутка тех, кто был вынужден снимать фильм. Курт Герон, пройдя через несколько концлагерей, в Терезинштадте почувствовал себя возвращающимся к привычной жизни. Во время съемок он вел себя как настоящий режиссер. Носил длинный шарф, сидел в специальном кресле. В то же время он публично подвергался унижениям со стороны нацистских продюсеров, которые могли ему запретить давать указания оператору. По свидетельству переживших Терезинштадт узников, Герон умолял своих актеров играть для него по-настоящему, но это вызывало только раздражение и ненависть. Единственным, что не было вымышленным в идиллической картине жизни немецких и чешских евреев в подаренном городе, это концертная и театральная жизнь Терезинштадта. Она была самой настоящей. Героем центрального эпизода фильма стал композитор Павел Хаас. На сохранившихся кадрах видно. Вот он на специально построенной для концерта площадке дирижирует ансамблем, исполняющим недавно написанное самим Хаасом «Этюды для струнных». Конечно, в фильм вошла и финальная сцена детской оперы «Брандебар», которую поставил Руди Фройденфельд.

На сохранившейся копии в зале можно увидеть детей с желтой звездой. Многие из этих детей были депортированы в Аушвиц в сентябре и октябре 1944 года. Детская опера «Брундибар» была написана Хансом Крассе, который тоже погиб в Аушвице, и Адольфом Хофмайстером в 1937 году. Опера десятки раз исполнялась в гетто. В преддверии депортации на восток учителя музыки готовили по несколько детей на каждую роль, чтобы всегда были исполнители, знакомые с партиями. Исполнявшая главную роль Анинки Грета Клинсберг вспоминала: «Участие в «Брундибаре» дало нам несколько минут нормальной сценической жизни. Заключительные слова оперы: «Если мы будем стоять вместе, любить правду и держаться за нее, мы победим», давали нам надежду. После приезда в гетто делегации Красного Креста узникам Терезинштадта казалось, что они спасены. Их не отправят в лагеря смерти. Но эта иллюзия была короткой. У них оставалось совсем мало времени для жизни и для творчества. 16 октября того же 1944 года в Аушвиц были депортированы вся съемочная группа документального фильма «Фюрер дарит евреям город», джазовый оркестр «Гетто Свингерс», струнный оркестр и большинство терезинштадтских композиторов, художников, актеров, музыкантов. Из них выжил только один, дирижер Карл Анчвель. Остальных ждала смерть в газовых камерах. Павел Хаас погиб 18 октября, Курт Герун – 28-го. Это были последние жертвы массовых уничтожений в Аушвице. С 1 ноября газовые камеры остановили свою страшную работу. Из тех, кто прошел Терезинштадт, выжило немногим больше 17 тысяч человек. С вами был подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Мы встретимся с вами через неделю.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево, другое.

0: Монеточка. А это?
1: А это Витя и Сая.
0: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
1: Ужас.
0: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
1: Да.
0: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Вот я уверена, такой есть.
1: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
0: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
1: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
0: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
1: Да, она отбила 35 евро.
0: Да.
1: Осталось немножко.
0: Да.
1: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
0: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
1: Туры.
0: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
2: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
0: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
3: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено.
0: Привет!
1: Привет!
4: Здравствуйте!
0: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
1: Лоу-фай, хип-хоп.
0: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
4: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорить, что надо готовиться.
1: А куда ты хочешь поступить?
4: Скорее всего, в вышку или в ГИТИС.
0: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко

0: редко зависит дальнейшая судьба человека.
1: Ты же хотела вообще стать учителем.
0: Конечно. Да я и до сих пор хочу. Ты понимаешь, у меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя. И меня родители переубедили. И сказали, нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила, я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ Это вообще какие года?
1: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку, и я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию, пришел туда, пообщался со студентами. И мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
0: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
1: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
0: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
1: Не, ну, на самом деле, у меня 3 специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
0: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
1: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
0: Вот это именно то, что
1: это,
0: ты делаешь.
1: Это то, что я делаю.
0: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая маленько, где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
1: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
0: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учил...
1: Это что ты имеешь в виду?
0: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
1: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно. Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
0: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
1: Внушить?
2: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
1: Спасибо тебе.
0: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
1: Да.
0: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
1: В Уральский?
0: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
1: Обойти их со спины.
0: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное, чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих
1: интервью. А я, мне кажется, даже помню это интервью.
0: В каком-то, знаешь, темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
1: А сейчас?
0: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
1: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
0: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
1: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
0: Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы, но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрения, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночи не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
1: Но ты тоже винтик в нашей системе.
0: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы. Я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
1: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
0: Да.
1: Короче, творчество ты не любишь, да?
0: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
1: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается. То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
0: как
1: вот.
0: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
1: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт показывает, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
0: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
1: Да?
0: Эти правки, это техзадания. Ой, они же еще все время...
1: Ты же бесилась, я помню.
0: Да не, Витя, да. А чего ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
1: Ну, у меня тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо. Ну, просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
0: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное? Когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
1: конечно,
0: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально.
1: Да, добавить атомный взрыв.
0: В конце, да.
1: Спой.
0: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
1: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
2: Блин, работает! Оно работает!
3: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
0: Привет!
3: Привет!
0: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
3: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
0: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
3: Да, именно так. Просто надо кайфовать, вот и все.
0: Даже на ЕГЭ. Слушай, ты знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
1: Просто это так давно со мной было, вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
0: Это было уже... Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
1: Нам привезли сломанный пульт.
0: Да.
1: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. Ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них — это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой — это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, И надо встречать их с улыбкой.
0: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора, полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла, ты... ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие, все с ними нормально, все могут слушать мою музыку, я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный, помещение странное, ситуация странная, и ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
1: Невкусная.
0: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
1: А на кого ты собираешься учиться-то?
3: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
1: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
3: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
0: Не мог.
1: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
3: Я буду... Ну, основной мой язык – это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
1: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
0: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
1: Хлопья, serial, да?
0: But me, я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
1: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
0: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам, это, держать контакт, так скажем.
3: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
0: Хорошо.
1: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
0: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
1: В чей?
0: В свой личный собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делаю, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так да. Что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
1: Использование или написание?
0: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
1: Конспект. Конспект.
0: Только конспект не такой, который просит учителя, а который тебе лично самой удобно, потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
1: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
0: А меня что просто... тебе мешало?
1: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
0: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
1: Я приходил в школу, и я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
0: Ну, это просто мы с тобой видишь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортная.
1: Комфортная.
0: Комфортная. Конформист.
1: Конформист.
0: Что я больше конформист, чем ты.
4: Алло.
0: Привет, Лиша.
4: Здравствуйте.
0: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
4: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
1: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык? Не волноваться.
0: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
1: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому, на самом деле, это не мешало.
0: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, неинтереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
1: А, позволь спросить, а как ты учишь язык?
4: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
0: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому мы тебе желаем двойной удачи.
1: Двойной пятерки.
0: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают, так что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
1: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
0: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
1: Тебе давали шоколадку?
0: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
4: И уснуть на экзамене.
0: Да.
1: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
4: Нет.
1: Повезло.
0: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог ты придешь в обычном наряде.
1: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
0: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
1: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
0: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню, что это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
1: Педаль или нога?
0: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как это, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год. Ужас.
1: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
0: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания, да, для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
1: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
0: Вот этих страшных, да, экзаменов и стресса?
1: Угу.
0: Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса. Иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешь себе сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
1: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
0: Да, ты уже все сделал, да, и от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
1: вышла с экзаменов.
0: Вышла с экзаменов, мне было так хорошо, реально, птички поют, все

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: кабинете. К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у Радио Сахаров, и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре.

и странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую, причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts, либо-либо плюс, или слушать, как мои патроны, на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек. Вне беременности она размером с мандарин. И, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6 тысяч видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела. Она у нас обновляется за месяц. Или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Мередит Раннер. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было.

0: почти не было. Так что Раннер была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн. Такой один из главных мышиных институтов. Раннер изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Мередит Раннер применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Раннер подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Раннер еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Мередит Раннер ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Раннер пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Раннер это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Раннер употребила слово «инвазия» – «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
1: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
1: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to.
2: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод, просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
2: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. Дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
1: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
2: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
1: And they're taking over maternal physiology.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотни материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
1: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
2: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информацией там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности — это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
3: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студии о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
4: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
4: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет. In all other mammals, that
0: switch doesn't happen. Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant?
4: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part.
4: Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще.
5: Why do the cells do that? Well,
4: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
4: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детеныши гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, чтобы там не было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
4: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, 2 частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения, менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков – у матери, у отца и у ребенка – разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле от него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены. Тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще.
6: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей в ожидании зари разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потонет.

полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: путаке.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать

серый, на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: радио «Сахаров».
1: Французскому кардиналу Ришелье, хорошо известному по романам Александра Дюма, приписываются следующие слова. «Дайте мне 6 строчек, написанных рукою самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». Нас с Федором не отличает подобная кровожадность, скорее наоборот, сегодня мы будем искать в строчках авторов то, за что их можно наградить. С вами литературный канал Армен и Федор, и это наш юбилейный 20-й выпуск, в котором мы решили поговорить о 10 лучших первых строчках в художественной литературе. Мы не ставили перед собой задачи быть слишком оригинальными. Вместе с тем мы и не пытались сделать этот рейтинг объективным, поскольку такое вряд ли вообще возможно. Так что здесь будут и очень известные фразы, и те, о которых вы вряд ли когда-либо слышали. Пожалуйста, убедитесь, что откидной столик впереди вас убран, спинка кресла переведена в вертикальное состояние, а шторка иллюминатора открыта. Как обещал Морис Кончис Николасу Эрфе, нас ждет много обретений. Итак, 10 место. В гостинице жили 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе. И они так загрузили междугородний телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать полдня, почти до половины третьего, пока ее соединили. Эта строчка открывает рассказ Селлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка» из сборника «9 рассказов». На первый взгляд она может показаться вам громоздкой, непонятной и бессмысленной, но парадокс ее заключается в том, что она именно такая и есть. Всем известно, что если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. Следуя этой логике, если в первой строчке появляются 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе, то очевидно, что они должны сыграть здесь какую-то роль. И тот факт, что их именно 97, а не около сотни или 95, и что они именно нью-йоркцы, и что молодая женщина остановилась именно в 507 номере и так далее, словом, все это должно быть важно, должно иметь какой-то смысл. Однако проза Селлинджера — это целая оружейная комната, где висят десятки заряженных ружей, и ты никогда не знаешь, которая из них выстрелит. Селлинджер с самого начала выдает вот этот массив информации с болезненно подробной детализацией и полностью обманывает наши ожидания. В литературе, в принципе, выделяют два классических варианта начала. Первый вариант – «ab ovo», дословно это переводится «от яйца». То есть это когда история рассказывается с самого начала. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Федор. Второй вариант – «in medias res», в середине дела. То есть такое начало, которое сразу забрасывает читателя на этап развития действия, пропуская экспозицию и завязку. Например, такое начало используется в романе «Рай» американки Тони Моррисон, который начинается со слов «Белую девочку они застрелили первой». Но посмотрите, что здесь делает Селлинджер. Он не начинает ни с начала, ни с середины. Он просто выбрасывает начало и подменяет его каким-то каталогом чудовищных уточнений. В гостинице жили 97 нью-йоркцев, агентов по рекламе. И они так загрузили междугородний телефон, что молодой женщине из 507 номера пришлось ждать полдня, снова уточнение, почти до половины третьего, пока ее соединили. А в оригинале вот это последнее уточнение, оно еще более абсурдно. С полудня почти до половины третьего. Эта строчка – блестящий образчик антисюжета в литературе. Потому что, несмотря на все эти уточнения, Селлинджер о своем тексте, о той истории, которую он на самом деле собирается рассказывать, не говорит ровным счетом ничего. В каком городе находилась эта гостиница? Как она называлась? Почему туда съехались все эти агенты по рекламе? Кого они обзванивают? Причем читатель, конечно, может рассчитывать узнать это в дальнейшем, и не узнает, потому что до самого конца рассказа в нем больше не будет ни одного упоминания об этих 97 нью-йоркцах, агентах по рекламе. Характерно, что эта строчка открывает не только рассказ «Good day for banana»,

фрагментарности и абсурда, с одной стороны, но какой-то внутренней целостности и логичности с другой. И весь рассказ до самого конца будет подчиняться этому правилу. Совершенно абсурдный внешне, удивительно логичный внутри. Так что, когда перечитываешь «Рыбку-бананку» и ее первую строчку во второй раз или в третий раз, то уже ничему не удивляешься и наоборот. Начинаешь к этому абсурду присоединяться. Мол, ну да, так оно все и было. 97 агентов по рекламе. Да, все нью-йоркцы. 507 номер. Почти до половины третьего. А разве могло оно быть как-то иначе? Девятая строчка нашего рейтинга. Я уверен, многие узнают ее с первых трех нот. В норе под землей жил-был хоббит. Как известно, все люди в мире делятся на две категории. Те, кто отличает Минас Тирит от Минас Моргула, и все остальные, которые очень многое потеряли. «В норе под землей жил-был хоббит» — это первая строчка из сказки профессора Толкиена, автора «Властелина колец», из его сказки «Хоббит или туда и обратно» про Бильбо Бэггинса. На первый взгляд, эта строчка выглядит весьма просто, но и здесь есть на что обратить внимание. Во-первых, это классический образчик как раз об Ово, когда история разворачивается с самого начала с развернутой экспозицией. Во-вторых, уже первой строчкой Толкиен дает понять, что перед нами именно сказка. «Жил-был» в оригинале «There lived» — это формульная конструкция, которая традиционно использовалась в устном фольклоре, волшебных и народных сказках. То есть Толкиен сразу, всего одной строчкой, не только дает понять, о чем здесь будет рассказано, но и указывает на то, как это будет сделано, в каком жанре написана эта история. Тем не менее, конечно, по-настоящему особенной эту фразу делает легенда, связанная с ее появлением. Как рассказывал позже сам Толкиен, это случилось в обычный летний день в 30-м году. Он сидел в своем кабинете у себя дома в Оксфорде за проверкой экзаменационных сочинений. Он иногда брался проверять школьные экзаменационные сочинения, чтобы заработать на этом какие-то дополнительные деньги. Словом, он сидел, покуривал трубку, переворачивал очередную страницу, и вдруг ему на глаза попался чистый лист бумаги, который в одну из экзаменационных работ случайно попал. Это его отвлекло. Он на секунду задумался, а затем прямо на этом чистом листе бумаги быстро записал «In a hole in the ground there lived a hobbit». «В норе под землей жил-был хоббит». Позже он говорил, что это было чистое озарение. В тот момент он понятия не имел, кто такие хоббиты. Слово появилось у него в голове вот прямо как часть этой фразы, целиком, все предложение. И, конечно, записав это, ему стало очень интересно, а кто такие эти хоббиты? С этого дня до окончания работы над «Властелином колец» пройдет 18 лет. А до публикации «Властелина колец» 24 года, почти четверть века. Но и «Хоббит», и вся вселенная «Властелина колец», и вообще современный облик жанра фэнтези, вот в том виде, в котором мы его знаем сегодня, начинается именно с этой фразы, которая родилась в летний оксфордский день из-за секундной задумчивости над пустым листом бумаги. Восьмое место. Да, это я нашел труп. Этой строчкой открывается один из лучших рассказов 20 века, рассказ японского писателя Рюноске Акутагавы «В чаще». Да, это я нашел труп, это слова дровосека, который находит в роще мертвое тело и оказывается на допросе у судьи. Иван Бунин в своих мемуарах вспоминал, как Антон Павлович Чехов в разговоре с ним однажды сказал: «По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Здесь мы, беллетристы, больше всего врем». Акутагава хорошо знал русскую литературу, он вдохновлялся в том числе Чеховым. Мы говорили о стилистике Чехова, той революции в мире рассказа, которая происходит в начале 20 века в нашем 13-м выпуске о сборнике дублинца Джеймса Джойса. Так вот, Акутагава, безусловно, как Чехов, как Джойс, один из реформаторов рассказа, один из новых художников. Смотрите, что он здесь проделывает. Во-первых, эта фраза очень определенная, очень точная. Она лишена оценок, сомнений или неуверенности. То есть читатель сразу попадает в пространство ясности, конкретности. Да, это я нашел труп. Во-вторых, мы сразу слышим, что где-то

0: где-то за рамками текста уже прозвучал некий вопрос. Потому что текст начинается с ответа на этот вопрос, и можно даже предположить, что это был за вопрос. Наверное, судья спросил: «Это вы нашли труп?» И дровосек ответил: «Да, это я нашел труп». То есть читатель попадает в некоторое пространство, где даются ответы, где устанавливается некоторая истина. Наконец, в-третьих, первая строчка этого рассказа сразу притягивает за собой всю предысторию. Как знаменитый айсберг Хемингуэя. Помните, Хемингуэй говорил: «Хорошая проза подобна айсбергу, 7/8 которого скрыты под водой». Вот так же и здесь. Эта очень короткая фраза сразу позволяет до некоторой степени восстановить полную картину. Видимо, произошло преступление, скорее всего, убийство. Оно расследуется, и вот дровосек нашел тело и предстал перед судьей. То есть, в общем, мы как будто оказываемся в пространстве, где, в отличие от Селлинджера, о котором мы говорили раньше, работает привычная для нас логика. Однако Акутагава был новатором и прекрасно умел обманывать ожидания читателей. Почему-то, по крайней мере, после того, как накапливается все больше и больше показаний, обстоятельства этого убийства не проясняются, а только наоборот, они становятся все запутаннее и сложнее. Фактически, Акутагава в этом рассказе выворачивает жанр детектива наизнанку. Текст в нем должен идти от загадки к ясности. Но в его рассказе он почему-то движется в обратном направлении. Причем он в этом движении доходит до предела, а потому и сегодня, через почти 100 лет после написания этого рассказа, убийца так и не установлен, и о его личности читатели продолжают спорить. Одним из самых знаменитых участников этой дискуссии оказался японский режиссер Акира Куросава, который экранизировал рассказ в «Чаще», снял свой знаменитый фильм «Расёмон» и предложил свое чтение этого ребуса. Однако ни одно из них не может быть окончательным по определению, потому что вот за этим фасадом детектива, который создает Акутагава, в «Чаще» скрывается философская притча об относительности истины, о том, как истина, если рассматриваешь ее с разных сторон, распадается на версии и трактовки. И вот что мне кажется самым поразительным в этой первой строчке. Абсолютно все ожидания, которые она порождает, Акутагава обманывает. И из пространства определенности «Да, это я нашел труп» скоро попадаешь в пространство полной растерянности. Из точки, где устанавливается некоторая истина, в точку, где истина вообще непостижима. А из зоны, в которой работает логика, попадаешь в текст, который Аркадий Стругацкий назвал произведением, поднявшим откровенный алогизм до высочайшего художественного уровня. От японской классики к современной шотландской прозе. Седьмое место. «В этот день взорвалась моя бабушка». Это первая строчка из «Вороньей дороги» шотландского писателя Йена Бэнкса, известного в России в первую очередь по роману «Осиная фабрика». Это начало прекрасно тем, что в нем, как в миниатюре, отражается все творчество Бэнкса. Взрывное, с неизменным шотландским лейтмотивом семейственности, от которой никуда не деться, и с характерным ироничным чувством юмора. «Воронья дорога» — это шотландская семейная сага с элементами детектива, книга о взрослении, о сложных семейных связях. И с ее самой первой строчки, с этой несчастной бабушки главного героя Прентиса, которая взрывается, просто ее кремировали и забыли у нее достать перед кремацией из тела кардиостимулятор. Так вот, вся эта книга проникнута фирменным бэнксовским стилем. Толстой писал, что все семьи счастливы одинаково, а все несчастные семьи несчастны каждая по-своему. Бэнкс к этому вполне мог бы добавить, но все они в равной степени ненормальные. Потому что нормальных семей в прозе Бэнкса вообще не встречается. А с другой стороны, ну разве встречаются они в жизни? Я, например, пока не видел ни одной по-настоящему нормальной семьи. Любая, если в ней есть хотя бы парочка родителей, несколько бабушек и какое-то количество теть и дядь, это потенциальная пороховая бочка, если не сказать иначе. В этом смысле первая строчка «Вороньей дороги» «В этот день взорвалась моя бабушка» — это не эпатаж и не попытка шокировать читателя, а скорее обращение к его ежедневному семейному опыту, чтобы каждый, так сказать, мог в этой строчке узнать себя. Не обязательно, потому что ваша бабушка буквально взрывалась, но любой, у кого есть достаточное количество родственников, что-то подобное наверняка переживал и понимает, о чем я говорю. Вообще, в нашем рейтинге будет несколько цитат, связанных со смертью, потому что это ведь всегда очень сильное начало. Как говорил тот же Хемингуэй про свою молодую писательскую жизнь, «Я тогда учился писать и начинал с самых простых вещей, а одно из самых простых и самых существенных явлений – насильственная смерть». Так вот, многие авторы начинают свои тексты со смерти, но чаще всего это делается в серьезном ключе. У Альбера Камю, простите, это будет сейчас единственный спойлер к нашему рейтингу, есть гениальная первая строчка. «Сегодня умерла мама». Она сразу потрясает своей лаконичностью и напряженностью. Однако, посмотрите, как это выглядит у Бэнкса. Он тоже начинает со смерти, но делает это с улыбкой и полностью переворачивает строчку Камю. Во-первых, не сегодня, а в тот день. Это уже задает определенную дистанцию. Во-вторых, не мама, а бабушка. Дистанция увеличивается. И в-третьих, не умерла, а взорвалась. Так что если не хочешь, чтобы и тебя задело, то отойди лучше подальше. Таким образом, трагедия становится трагикомедией. У этого подхода есть одно неожиданное преимущество. Знаете, есть книги, которые помогают пережить несчастную любовь или кризис веры. Так вот, многие книги Бэнкса и «Воронья дорога» точно среди них имеют уникальное свойство. Они помогают переживать похороны. То есть не свои собственные похороны, по крайней мере, на этот счет мне ничего не известно, но похороны кого-то из близких. Те самые, за которыми следуют вот эти неловкие семейные сборища, куда съезжаются далекие родственники, которых ты не видел с предыдущих похорон, и надо о чем-то с ними говорить, принимать соболезнования, да и вообще как-то себя вести. Так вот, проза Бэнкса помогает это переживать. У него это получается одновременно трогательно и иронично. Вообще, лучше всего его этот лиро-ироничный стиль характеризует личная история. Когда несколько лет назад врачи поставили Бэнксу смертельный диагноз и сказали, что ему осталось жить несколько месяцев, он сообщил своим поклонникам, что проведет это время со своими друзьями и со своей любимой женщиной, которая, цитирую, «любезно согласилась стать моей вдовой». Шестое место. И еще один прекрасный образчик «In medias res», начало, которое сразу обрушивается на читателя. Много лет спустя, перед расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия вспомнит тот далекий день, когда отец повел его посмотреть на лед. Это Габриэль Гарсия Маркес, начало его романа «Сто лет одиночества» и, возможно, самая красивая фраза из нашего списка. Давайте попробуем разобраться, почему она часто попадает в подобные рейтинги и вообще считается одной из лучших первых строчек в литературе 20 века. Итак, что здесь проделывает Маркес? Во-первых, он в буквальном смысле начинает роман как будто с середины фразы. «Много лет спустя». «Много лет спустя» после чего? Всего тремя словами Маркес забрасывает действие по линейке времени очень далеко вперед. Отсюда следует второе уникальное свойство этой строчки. Она сразу погружает читателя в атмосферу воспоминаний. Ведь, очутившись там, на много лет спустя, тебе приходится оглядываться и возвращаться назад, чтобы понять, а как я в этой строчке оказался. В этом смысле начало Маркеса чем-то очень напоминает известное начало эпопеи Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Она открывается словами: «Долгое время я ложился спать рано». И точно так же, как Марсель Пруст, Маркес настраивает своего читателя на погружение в омут памяти. В-третьих, ностальгия по прошлому обостряется в этой строчке потому, что мы присутствуем при сцене прощания с настоящим. Много лет спустя, перед расстрелом. Жизнь вот-вот оборвется, ее настоящему как будто уже положен предел. И тем охотнее ты обращаешься к прошлому, и тем сильнее твоя способность остановить в этот момент время, растянуть эти секунды до бесконечно долгой жизни, как в описаниях состояния человека перед казнью у Достоевского или Борхеса. Читатель замирает перед этим выстрелом, и время для него, как и для полковника Буэндии, как будто останавливается. В-четвертых, эта строчка сразу погружает читателя в атмосферу маркесовского магического реализма, в жаркие дебри Макондо, где детские воспоминания о первой встрече со льдом – это настоящее чудо. Причем Маркес использует очень интересный глагол для этой встречи. На русский язык, как правило, эта строчка переводится так, что отец ведет Аурелиано посмотреть на лед. Маркес же говорит «conocer el hielo» – познакомиться со льдом. Как будто это не пассивный объект, на который смотрят, а некий феномен, с которым знакомятся. Как будто этот лед был живым. Наконец, в-пятых, это уже относится ко всей прозе Маркеса, который мог часами работать над одним предложением, над одной фразой. В этой первой строчке потрясающе выдержана ритмика. Она начинается с ударных слогов, и она сразу резко обрушивается на читателя, как смертный приговор на полковника Буэндию. Потом она перестраивается и заканчивается уже в другой ритмике, повествовательной, более спокойной, как принятие грядущей смерти и обращение к памяти.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: В 1923 году какие плоды наливались в армянских садах, какой урожай созревал на армянских полях? Сказать нелегко. Я ответа уже не найду. В 1923 году. В середине июня миссис Клариса Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. В Лондоне стояло свежее солнечное утро, в Карсе Исполинская крепость отбрасывала длинную тень в Бетлисе, июньский день жгло по-июльски беспощадное солнце, воздух был словно наполнен огненными иглами, ослабевшие птицы прятались среди неподвижной листвы, и только мошкара да мухи метались в мутном воздухе. Но Клариса Дэллоуэй об этом не знала. «Я сама куплю цветы», — сказала она, и вошла. Легкая, высокая, прямая, в это свежее лондонское утро пошла по Бонд-стрит к цветочному магазину «Малбери». Сирень, гвоздика, ирисы, розы. Ей страшно нравилась Бонд-стрит ранним июньским утром 1923-го. Ни помпы, ни мишуры, флаги веют, немного жемчуга, семга на льду. «Я сама куплю цветы», — так она сказала. И так мы с ней встретились. В витрине магазина, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки, я поймал ее взгляд. «Клариса», — сказал я, — «это ты?» «Вонсес». «Вочинч», — сказала она. «Здравствуй, Албен». «Армен», — механически поправил я, но сейчас не об этом. «Урезгенум, Клариса». «Да вот», — говорит, — «иду в магазин Малбери, сирень, гвоздика, ирисы, розы, за цветами». «А что же, спрашиваю, ты сказала, что сама купишь цветы?» «Да», — говорит, — «так и сказала, я сама куплю цветы». «А как же Ричард?» «Ричард? Удивляешься ты, Клариса, но он в палате общин, какой-то комитет, армян обсуждают сегодня. Или албанцев, не помню, как он сказал». «Не помнишь?» «Да, это я ведь с тобой говорю по-русски, и звучит все немного нескладно, а когда по-английски, то все сходится, слышишь? Armenians, Albanians, кто их различит?» «Гонимые, преследуемые, истязаемые, окоченелые, жертвы жестокости и несправедливости. Ричард 100 раз мне говорил, но которые именно?» «Столько их, этих гонимых. Я разве со всеми слажу?» «Я беру тебя под руку этим ранним июньским утром, Клариса Дэллоуэй, и увлекаю за собой по Бонд-стрит. Мы идем к магазину Малбери, где у мисс Пим вечные красные руки, словно она держит их вместе с цветами в холодной воде. Это проще, чем ты думаешь, начинаю я. Мне немного известно об албанцах, это нужно признать. Ты порасспроси о них лучше Питера Уолша. Слышала, он вернулся из Индии, говорят, ненадолго. Говорят, там, в восточном клубе, он познакомился с албанским эмиссаром. Говорят, лично знавшим Ахмета Зогу. Говорят, там должны пройти скоро выборы. Словом, ты поговори лучше с Питером Уолшем об албанцах. Поболтай, посплетничай. А мне позволь рассказать тебе об армянах. Позволь поведать одну историю, или даже несколько историй, если Бонд-стрит затянется. Позволь, пока мы идем к магазину Малбери, провести тебя по улицам Бетлиса и пустошам Калифорнии, по Сосунским горам и Карским набережным, и, поверь, ты, с твоей любовью ко всему цветущему, сирень, гвоздика, ирисы, розы, гранаты, ни с кем в целом мире не спутаешь дяди Милика». В 1923 году какие плоды наливались в армянских садах, какой урожай созревал на армянских полях, сказать нелегко. Я ответа уже не найду. В 1923 году дядя Милик сказал, что сам посадит гранаты. Бабушка рассказывала ему в детстве, что много лет тому, еще в девичестве, будучи в доме рыжего папа, видела она как-то в селе Куртер очень старое Евангелие. И в нем было сказано: «В горах Бенгола, в горах Чапах-Джур есть вершина. Сделав столько-то шагов от этой вершины, 3 дня постящийся и молящийся, прошедший весь путь босиком, найдет цветок Брабиона, приносящий счастье. Потрет цветком этим глаза свои, всю красоту земную узреет. Коснется им ног своих, станет неутомимым путником, вдохнет аромат, все наслаждения познает». Где только не искал в детстве дядя Милик цветок Брабиона, приносящий счастье. И на склонах Цырнкатара, И среди скал Цицмака свекольного носа, в чьих расселинах прячутся куропатки, те, что выходят иногда боязливо стайками из-за скал и кружатся в лучах уходящего солнца, что жрецы языческих храмов. И в мужской долине за селом Алваринч. Неделями искал дядя Мелик цветок Брабиона, месяцами, годами, веками искал, но не находил его в родных местах. В поисках не сказать лучшей жизни, но как минимум лучшей смерти, в год физических страданий и духовного разлада армянского народа

кувшином первый калифорнийский мацун и взялась теперь за лаваш. Я нашел свое счастье. Не там, где искал, но это в сущности все равно. Так что теперь нужно подумать и о красоте. Так решил дядя Мелик, ведь он был мечтатель Кларисы. Дядя Мелик был поэт. Он любил, совсем как ты, сирень, гвоздики, ирисы, розы. Все это напоминало ему о жизни, побеждающей смерть, о цветах, прорастающих из-под развалин. А более всего дядя Мелик любил гранаты. Там, откуда он уехал, росло множество гранатов, как цветов в магазине Малбери, как надежд в июне 23-го. Причем век Кларисы можно даже не уточнять. Однако во Фресно, несмотря на достаточное, а иногда даже избыточное количество солнечных дней, не цвело в тот далекий год ни одного одинешеньки граната, так что дядя Мелик решил, что посадит здесь, в Калифорнии, в самом центре просторной долины Сан-Хоакин, гранатовую рощу. Более того, посадит целый цветущий сад. Не сказать, чтобы наш дядя Мелик был богат. Нет, духовно, воображением, фантазией он был богаче воспураканских царей, но все-таки он был горогланяном, а все ветви этого почтенного семейства со времен Ашота Железного славились своими гордостью и честностью, так что калифорнийские горогланяны преимущественно жили в самой нелепой и удивительной бедности, которую только можно было себе представить. А потому, когда дядя Мелик решил посадить в просторной долине Сан-Хоакин цветущий сад, то денег у него хватило лишь на участок земли в самой настоящей пустыне. Недалеко от национального парка с молчащим названием «Долина смерти», недалеко по американским меркам, разумеется, в Европе, это была бы столица соседнего государства, дядя Мелик купил 640 акров пустыни. И на самом поэтическом армянском языке, который когда-либо звучал в этих безлюдных местах, сказал своему юному племяннику Уильяму: «Эстер, эз агаворана патум цах каноц к бацви, хоги таки царнах бурнер к бхен, умис канчели хекатаин гехецкуцун к саркенг». «Здесь, в этом ужасном запустении, расцветет сад. Прохладные ключи забьют из земли, и все творения красоты обретут бытие». Встань лицом к подножию гор Сьерра-Невада, и ты увидишь это место таким, каким видел его тогда мальчик Уильям, рассказавший мне эту историю. Гиблый кусок земли, у черта на рогах, разукрашенный всеми видами колючих растений пустыни, торчащими из раскаленной, потрескавшейся земли. Дядя Мелик в поисках своего Эдема словно прикупил несколько сантиметров тонущей собаки Франциско Гои, потому что на полотно целиком денег у него не хватило, и теперь с картины вместо собаки из безразличной к человеческим усилиям земли выглядывали чернохвостые луговые собачки. «Посмотри, Кларисса, на тени двух фермеров, большого и маленького, с вилами и мечтами, озирающих это царство пустоты, и скажи, встречался ли тебе среди фермеров больше поэт? Встречался ли среди поэтов столь дерзновенный фермер? Ибо если великий Томас Стернс Элиот, друг твоей матери, Вирджинии Вулф, только написал «Бесплодную землю», то Мелик Горогланян купил ее и посадил в ней гранатовую рощу. Он выбрал самое неподходящее место для райского сада, но твердо сказал, что «Хэнцестех» прямо здесь, просторная солнечная долина Сан-Хоакин, сменит имя на Сан-Хоакин Феникс и возродится для новой жизни. Сурки, рогатые жабы и ящерицы, населявшие будущий райский сад дяди Мелика, замерли, потрясенно глядя на эту армяно-американскую готику. Орлы и ястребы, гордые как горогланяны, повисли в небе, наблюдая за визитом чужаков с безоблачного неба. Змеи выползли из своих укрытий и, словно завороженные дудуком факира Мелика, вытянулись по стойке смирно. Вся природа застыла в ожидании чуда творения. Впрочем, скоро сказка сказывается, да не скоро кактусы корчуются. Много месяцев дядя Мелик боролся с бесплодной землей, что твой хайк с Беллом. Много месяцев рабочие вспахивали ее и корчевали колючки. Много месяцев среди бывшего безлюдья раздавался призывный зов пахарей. Много месяцев искали, прорывая туннели к центру земли, воду. И только водный специалист мистер Уотер Рой из Техаса смог за 91 день извлечь из этой почвы три мутных-мутных лужицы малинового цвета. Дядя Мелик мечтал возвести в пустыне свой покинутый Эдем, посадить абрикосы и персики, тутовые деревья и гранаты, а потом...

0: кто знает, груша, инжир, айву, виноград, хурму, сливы – все, кроме яблок. Ибо, во-первых, яблок дядя Мелик не любил, а во-вторых, все армяне знают, что яблокам положено падать с неба. Однако, когда почва была наконец-то подготовлена, денег на райский сад уже не осталось. «Казна пустеет, милорд», — сказала бухгалтер миссис Гилпли, и дядя Мелик на 20 акрах посадил только несколько сотен гранатовых деревьев. Все, на что ему хватило средств. Украшение своего сада сливой, инжиром и абрикосом он решил довершить, когда продаст плоды граната и выручит назад уже вылитые в песок деньги. Ведь в нашей стране, как говорил один армянский писатель из Канакера, чем бы ни хворал человек, его первое и последнее лекарство – плоды. Вот и дядя Мелик ждал плодов своей пустыни как спасения. «Воистину зной, не убийство ли решил совершить? Первый год не принес плодов. На жизнь, покушаясь людей, хочет их удушить. Второй год не принес плодов. Свидетели тени дадут объяснение одно. Третий год не принес плодов. Что было крестьянину, в этот момент все равно. И вот на четвертый год он должен работать, хоть чувствует смертный свой час. И вот только на четвертый год что сделаешь? Лето. Что сделаешь? Лето сейчас. И вот только на четвертый долгожданный год гранатовая роща дяди Мелика зацвела. Это была самая очаровательная нелепость, самая прекрасная глупость, которую только можно себе вообразить, Клариса. Редкие пурпурные цветы граната украсили каменистый пейзаж дикой безмолвной пустыни. Это была великая, бессмысленная, безнадежная, безумная красота. В тот год с неба не упало ни капли дождя, а вместо трех яблок дядя Мелик снял урожай в три маленьких червоных граната. Один он съел сам, второй отдал племяннику, а третий поставил у себя в конторе на самое видное место – первый свободный гранат во Фресно. Урожай следующего – 1923 года 11 ящиков, 200 спартанских гранатов из райского сада был последним. Распродать его не удалось. Никто в Чикаго, куда дядя Мелик отправил свой товар, не знал гранатов, да и не хотел их знать. Ни по 5 долларов за ящик, ни по 3. Почти все гранаты вернулись домой, и дядя Мелик съел их сам со своим племянником. А на следующий год у него кончились деньги. Он потерял и землю, и деревья. Гранатовая роща погибла. Все в этом пустом, как черепки разбившегося кувшина из-под мацу на месте, стало как раньше. Как всегда было со времен сотворения мира, кроме только тонких маленьких тел, мертвых гранатовых деревьев. Со временем и они сгорели под палящим солнцем просторные долины Сан-Хоакин. А что осталось? Тем сурки и рогатые жабы укрепили свои норы, возведя из гранатовой древесины прекрасные комнаты для отдыха, курзал и дворец молодежи. Гранатовая роща принесла мало плодов, но оставила еще меньше следов. Ты можешь и сегодня это проверить. Выезжай по лепестку Брабиона из Фресно и двигайся по Вентура-авеню к повороту направо, к Сан-Джеро, но не сворачивай туда, а ищи левый поворот. Через 8-9 миль недалеко от дороги ты увидишь безжизненный клочок пустыни. Это была та гранатовая роща. Но ничто больше не напоминает об этом, кроме, быть может, самого важного. Одной истории. Истории, которую рассказал мне маленький мальчик Уильям с авеню Сан-Бенито в армянском квартале. Он ведь вырос, Клариса, и стал удивительным армянским-американским писателем Уильямом Сарояном, единственным Уильямом в своем роде, как сам он утверждал, по той простой причине, что ни одному другому Сарояну не догадались дать этого имени. Он писал по-английски, так что вы с ним, уверен, найдете общий язык, и пусть гранатовой рощи здесь больше нет, пусть пейзаж лишен примет и горизонт неровен, но здесь осталось нечто гораздо более важное, Клариса. Мечта о гранатовой роще. Мечта о плодах. Первым и последним лекарстве первого фермера из всех поэтов и первого поэта из фермеров – дяди Мелика. Ведь давно уже умерли те гранатовые деревья. Не стало луговых собачек и змей, помнивших их. Ушел и дядя Мелик, и те, кто его знали, тоже ушли. Но память о них сохранилась благодаря мальчику, который стоял здесь, у подножия гор Сьерра-Невады в 1923 году, смотрел, как цветут среди пустыни цветы граната, и мечтал, что до этой сухой и непреклонной земли доберется когда-нибудь не мистер Уотер Рой из Техаса, который, конечно, был здесь бессилен, но единственный, кто смог бы ее спасти. Поливальщик Фаде с вечной своей лопатой. Мы дошли до места, на удивление, быстро, и остановились у цветущей витрины. «Что за поливальщик Фаде?» — спрашиваешь ты, глядя сквозь стекло магазина «Малбери», «Сирень, гвоздика и рис и розы», на то, как мисс Пим поливает водой свои красные цветочные руки. На кого он был похож? Трещали моторы, развивались плащи, солнце припекало. Швейцар распахивал двери перед величавой лондонской матроной в туфлях на пряжках с тремя страусовыми перьями в волосах. Старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики. В палате общин Томас Пауэр О'Коннор прочистил горло, прежде чем заговорить. «Знаешь, Кларисса, — отвечаю я, глядя в витрину вместе с тобой, — поливальщик Талварикец Фаде более всего был похож, да вот, на мисс Пим. Он тоже всегда возился с водой, тоже был окружен цветением, а вечно закатанные до колен штаны его были в цвет ее красных рук. Это было очень далеко отсюда, в Сосунских горах. Очень давно отсюда, в прошлом веке или в позапрошлом, в зависимости от того, где мы с тобой сейчас. Так далеко, что добраться туда из круга ваших друзей решился бы, должно быть, один только Питер Уолш. Так давно, что сам Мосе Имо, крепкий как тут сосунец с большим носом и усами столь густыми, что, казалось, эта глыба каменная поросла бурьяном или кустарником, этот великан ростом в 4,5 гяза, с грудью твердой как скала, с руками, что твои столбы, ногами, что дубовые сучья, шеи из древесное корневище, которого мы отправили в Лондон на аудиенцию к королю инглизов, закончившуюся письмом о восковой печати, в котором на бумаге с выдавленным в уголку английским львом золотыми буквами его высочество любезно сообщал, что по вопросам защиты армянского населения Сосуна от гонений и несправедливостей стоит обратиться к консулу в Тбилиси, поскольку его королевская власть светит всем подданным в равной степени. Так вот, Кларисса, это было так давно, что Мосе Имо, привезший с собой в Сосун вместо одеяла для целого своего народа только расписную люльку, успел покачать в ней здесь, в Лондоне, в ожидании бесплодной той аудиенции короля, твою маленькую, только появившуюся на небожий свет Майрик, Вирджинию Вулф. В те незапамятные времена, если бы ты оказалась возле села Гили, свернула с Бонн-дороги на Брук-тропу и вышла к склону горы Хтан неподалеку от Андока, ты бы непременно встретила поливальщика Фаде. Фаде, как говорили в народе, не цветок Барбиона, найти его несложно. Встань лицом к солнечному склону Хтанской горы и отыщи взглядом блестящие ручейки, сбегающие с гор. Наверху, под самым богом, они кажутся белыми козлятами, спрыгивающими со скал. В тени темнеют и походят на диких черных козлов, а ниже снова выпрыгивают на свет, и аллея в лучах закатного солнца походят то ли на красных сказочных коз, то ли на гранаты дяди Мелика, что прыгают вниз по родным камням. Чуть сбоку от ручейка ты увидишь крошечное блестящее озерцо, словно питающееся из его кувшинов. Это ячменное поле поливальщика Фаде. Ты сперва думаешь, что от него отделилась еще одна черно-бордовая водяная козочка, показалась на склоне Хтана и двинулась к подножию. Но по мере ее приближения копыта в солнечных бликах оборачиваются старыми ботинками, прошедшими тысячу дорог и тысячу нахарарств. Шкура, волосатой грудью, которую едва прикрывает черная шерсть распахнутой абы. Маленькие рожки скрываются под сдвинутой набекрень шапкой, а темно-бордовые волосатые ноги рубенсовского фавна оказываются красными шерстяными штанами поливальщика Фаде, закатанными до колен. На плече, подобно Одиссею во влажных морских мечтах Посейдона, Фаде несет лопату. «Вай, эстегинче занум! Что ты делаешь здесь, на этой горе, дядя Фаде?» – спрашиваю я его. «Поливаю водой землю, весь сущий мир». «А чем же ты поливаешь весь сущий мир, дядя Фаде?» «А вот этой лопатой». «Присмотрись к лопате поливальщика Фаде, Кларисса, ты не увидишь в ней ничего особенного. Это та же лопата, которой в пустоши дяди Мелика вскапывали землю. Та же лопата, которой вооружился гехский крестьянин в X веке. Когда по приказу и хитрости князя Геворга Марспетуни малочисленное армянское войско напало ночью на лагерь грозного Бешира, а окрестные жители с теми самыми лопатами, а еще с топорами и факелами высыпали на холмы и громко кричали, чтобы неприятель решил, что армян в этом мире больше, чем на самом деле. Это та же лопата, которой персидский царь Шапух гибельно испытал царя Аршака, как рассказывает о том легенда, ибо восседающий рядом с солнцем царь царей Шапух приказал половину пола под ковром одной из палат своего дворца покрыть персидской землей, а половину – армянской, которую привез ему из пределов Армении его слуга, снаряженный мешком и той самой лопатой. И, приняв царя Аршака на персидской земле, царь царей Шапух спрашивал: «Клянешься ли ты мне в верности, как слуга господину? Клянешься ли не обнажать меча, не натягивать тетивы, не бросать копья, не поднимать камни, не бесчинствовать, не превозноситься, не мыслить зла?» И суетно клялся тогда Аршак и говорил персидскому царю на персидской земле: «Я твой покорный слуга». А царь Шапух, прикидываясь наивным, взял после того Аршака под руку и повел в другую сторону. Туда, где под ковром была насыпана армянская земля. Когда же Аршак подошел к этому месту и ступил на армянскую землю, то, крайне возмутившись и возгордившись, переменил тон и, заговорив, сказал: «Прочь от меня, злодей-слуга, что господином стал над своими господами». Так много раз Шапух испытывал его, и каждый раз, когда Аршак ступал на армянскую землю, уста его не умели скрыть правды. Вот что за лопата в руках у поливальщика Фаде Клариса, та, пред которой всякий человек и всякая власть склонится. И все мы, бесприютные люди на этой земле, потерянные и одинокие, все на кончике этой лопаты сидим, от первого крестьянина до последнего султана. Вот почему, когда прибыл сюда в Талварик на торжественное открытие казарм по воле самой сиятельной порты наместник султана, то Фаде и тут заявился с лопатой. Все сосунцы вышли, празднично одетые, при оружии, встречают почетного гостя. Одного только дяди Фаде нет. «Ва ин чамота!» — воскликнул народ. «Вордегэш джервор Фаде!» Но ни в небесах, ни под небесами его не находили. Наместник этим, конечно, оскорбился, ибо всякий чиновник, как известно, считает в лице своем оскорбленным все человечество. «Где, — говорит ваш непокорный крестьянин-поливальщик Фаде, — что султана не слушается и смерти не боится? Требую подать сюда этого ляпкина-лопаткина-поливальщика Фаде в закатанных штанах!» «Чок пардон, наместник Паша! — говорит круглым голосом низенький мюльтезим Томас Эфенди, утверждавший, что он из константинопольских армян и общавшийся в основном с мюдирами, эминами и курдскими беками. Найдем вам Фаде, наместник Паша, из-под земли, из пропасти или же с неба его достанем. У нас весь спектр решений на ковре. Был у нас тут случай. Потеряли котятки в поле возле Беркрийского ущелья перчатки. А перчатки непростые, все манжеты золотые. Муха по полю пошла и перчатки те нашла. Пошла муха к Майри Ктун и купила всем мацун. Пудов этак 5 или 6, больше ахпер не съесть. И никто с начала мира не видал такого пира». Так болтал безумолку Томас Эфенди, а дядя Фаде разговор этот с гор услышал, да по течению ручейка своего вниз и спустился. Встал перед наместником с лопатой на плече и смотрит на него, как поливальщик всего сущего, на человека подотчетного. «Весь белый свет в мою честь оружие на себя нацепил!» — тигром гневается наместник. «А ты почему с лопатой явился?» — Ефратом кипит Паша. «Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша?» говорит тогда спокойно поливальщик Фаде. «Я, крестьянин в закатанных до колен штанах, живущий под открытым небом, спящий на куске войлока под пола с карпетом, чья цена уступает праху под ногами твоего господина, турецкого султана. Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша, в декабрьские холода, укрывающийся на мельнице, когда у Миро на противоположном склоне Хтана, когда у Тамо, что на Цавасаре? Я ли могу прогневить тебя, наместник Паша, чьи друзья на всем белом свете шум жерновов в ущелье да крик низвергающихся сосунских вод? Сам посуди, наместник Паша, могу ли я, талворикец Фаде, тебя прогневить? А что до лопаты, то вот что открою тебе, наместник Паша. Эта лопата — создатель всего, что не есть на земле. Сколько бы снарядов и пуль не взрывалось, сколько бы не возводилось дворцов и башен, сколько бы не покорял один ненасытный человек другого, сколько бы ни было спеси, камней в коронах и гордости, все в конце концов склонятся перед лопатой. Так что выходит, наместник Паша, Кобахте Берела, поливальщик Фаде тебе высшую честь оказал, с лопатой к тебе пришел. Сказал так и забрался вновь к себе в горы поливальщик Фаде, за ручьем ухаживать, сущий мир поливать. А в ту зиму, Клариса, выпало столько снега, что ежели бы воробей лег на спинку и лапки задрал, то достал бы до самого бога. Долго карабкался по склонам Сосунских гор поливальщик Фаде, пока не добрался до купола, откуда весь мир был виден. Сел он в ногах у Господа Бога, достал кисет, чтобы цигарку раскурить, и смотрит. Вот матушка Ктун во Фресно мацун по кувшинам разливает. Вот кузен Васк пробует в Лионе пересоленный рис и недовольно качает головой. Вот дядя Месак, родом из Муша, в последний раз выходит на арену своего странствующего цирка с тиграми в Персии. Вот страховой агент Аршак Горобакян разыскивает сельскохозяйственную инспекцию с каким-то дивным растением в руках. Загляделся толварикец Фаде, на весь сущий мир замечтался. Хотел было сказать: «Вай-вай, ты только посмотри, ты посмотри, посмотри». И вдруг слышит. Голос его из толварикского ущелья идет. Не сверху вниз, а снизу вверх доносится. Задремал Джервор Фаде, не заметил, в пропасть скатился, а лопату свою в небе забыл. Выбрался из ущелья, ушел на мельницу на Цовасар, дождался весны. Снег на Хтане стаял, и из синей-синей дали с неба яблоки упали. А с ними и лопата Фаде. Так-то, рассказывал он потом любопытным айлурцам, дела обстоят в этом сущем мире. Один день ты на вершине горы, а на другой, глядишь, твой голос уже из пропасти доносится. «Фаде», — сказал тогда я, подслушав их разговор, — «ты мудрый человек. Скажи, чем все это кончится?» «Да все той же лопатой моей. Вартапет, кавор, такавор, топ утнданот, болора эстиаки шехбинен нестац. Джери хэшоц, явтиаки зенгоц, эсэ ашхаре». Царь, священник, кум, сват, ружье, пушка — все на кончике этой лопаты сидят. Вода шумит, лопата звенит. Вот вам и вся жизнь. И правда, с этими словами на двери цветочного магазина Малбери прозвенел колокольчик. Дверь отворилась, и мы с Клариссой услышали шум журчащей внутри воды, словно эта мисс Пим поливала сейчас там, внутри, весь цветущий мир. Мистер Томас Пауэр О'Коннор в палате общин сделал глоток воды. Матушка Ктун во Фресно нарезала зелень. Вергилий показывал Данте достроенный, надземный круг ада, но тот старательно жмурился, как на иллюстрациях Боттичелли, чтобы не смотреть. «Скажи, — вдруг говоришь ты, Клариса, — для чего мне с тобой так грустно? Для чего от этих историй, даже когда они заканчиваются хорошо, даже когда поливальщик Фаде ловит свою с неба свалившуюся лопату, мне больно, как будто я голыми руками... белыми руками Кларисы Дэллоуэй, ну и пусть говорят, что я неженка, срываю шипастые розы с куста. Для чего? Как на это ответишь? В 1923 году для чего наливались плоды в садах Наири? Для чего созревал урожай на полях Наири? Сказать нелегко. Для чего? Посмотри. Страна веков. Наири. Крест мировых дорог, где сошлись, где слились Запад и Древний Восток, Древний Край, Наири, кровавый вопросительный знак, вбитый издревле в века. Вокруг таинственный мрак, и тайна его глубока. Смотри, в мире нет другой, Наири. И плача над страной Наири, учитель Сого от зари до зари спрашивал: «Для чего? Для чего?» Этим вопросом в 1915 год Год физических страданий и духовного разлада армянского народа и всего человечества задавался кореглазый маленький Егише из синего города Карса над рекой, где 12 крепостей охраняли 6 мостов, а на 13-й Исполинской каждый день трижды била пушка, по которой жители узнавали время. 3 раза в день доставали они свои карманные, настенные, настольные, наручные, каминные, напольные, песочные, слоеные, воздушные, ореховые, заварные, бисквитные часы, и 3 раза в день поправляли их сползшие по заветам Дали стрелки. По набережной Карской Лиффи сводной с ума сестрицы Анаит Лусине Серунджур шагал собранным шагом мальчик Егише, мимо чистильщика сапог, мимо маслобойни матушки Ктун Чанах Тенакан Карак, мимо лавки ловкача Амо, торговца новостями и древностями, мимо пустого одноэтажного армянского дома, окна которого были наглухо заколочены досками, шагал Егише. Слушая собственное дыхание и звуки своих шагов, он чувствовал, что не способен отвернуться от зова настоящей жизни и настоящего несчастья, голос которого он слышал сейчас, впервые. Возле чугунного моста с шумливой утренней набережной он повернул на улицу Шорников и пошел по булыжной мостовой мимо черных каменных домов с железными крышами. Оказавшись в тени исполинской Карской крепости, как тысячеглавый демон, равнодушно озирая окрестности, высилась она над городом, древняя, дряхлая, с ожерельем острых зубов, подпоясанная толстыми стенами, и путники, побывавшие в Карсе, если не слишком увлекались рассказами о том, как армянская старуха накормила их бараниной с луком, показавшейся им верхом поваренного искусства, говорили по возвращении, что по ночам на макушке этой крепости черти варят смолу в больших карасах. Так вот, оказавшись в тени этой крепости и всех ее чертей, подросток Егише вспомнил, как несколько лет назад его отец Абгар, торговец коврами, взял Егише с собой в далекое путешествие к Ванскому озеру, и как они встретили на тропе неподалеку от Беркрийского ущелья Айлурца, искавшего клад. Они остановились передохнуть в тени одной из скал, как вдруг из-за поворота на них налетел какой-то мужчина с палкой и лопатой в руках. «Отойди!» — кричал он. «Тень не трогай! Ваес чигасканум! Тень!» «Ах, пер, инче сасум! Какую тень?» — удивлялся ковровый Акбар. «Ах, тень от этой скалы! Она мне нужна!» «Ан нормала!» — тихо сказал отец. Айлурец воткнул железный прут возле самых его ног, отмерил 8 шагов от конца тени и снова переместил прут, потом лег на землю и стал смотреть на скалы. Сумасшедшим, впрочем, он не был, это Егише понял уже тогда. Он искал клад. Говорят, один из апостолов, дойдя до этих краев и отведав здешнего вина, воскликнул: «Айлурер танг, ехпайр, сраницель лавтех! Куда еще нам идти, братья? Разве найдешь лучшее место?» Так село и стали называть Айлур, а жители его прославились на всю Найри своим любопытством. Они выискивали в древних книгах полезные советы и исследовали им буквально. Так и этот айлурец прочитал в маленькой книжке с золотом переплете, украшенном каменьями, которую отыскал в пещере возле Нарекаванка, что в тех местах, где тень от первой скалы упадет на вторую, от второй на третью, от третьей на Иакова, от него на всякого, а от всякого на медоносный малиновый клевер, человек найдет клад и прекратит несчастье своего народа и всего людского племени. Нужно только отсчитать от этого места 8 шагов на север, воткнуть в землю 3 раза железный прут, и если на поверхность проступят 3 синих-синих озера малинового цвета, то в этом месте нужно копать 3 дня и 3 ночи, и встретишь Данте, перебил отец сбивчивый рассказ воспураканского кладоискателя. Данте ты там встретишь, ах, пер, вортев, за 3 дня и 3 ночи можно до самого ада добраться. Юноша Егише вспоминал эту встречу и эти слова торговца коврами Абгара, пробираясь по улице Шорников в мастерскую, где на вывеске у входа были нарисованы красное деревянное седло и гордая голова лошади, украшенная лавровым венцом. Вывеска напоминала Данте, парадный портрет которого Егише раздобыл в Карсе после встречи с воспураканским кладоискателем. Эрзрумец Аршак в мастерской чинил старое седло. Он работал, склонив голову и что-то бормоча под нос. Несколько мужчин курили и необычно тихо обсуждали последние известия. Со всех уголков Малой Азии доносились тревожные вести о судьбе проживающих там армян. Рассказывали, что в ночь на 24 апреля в Стамбуле луна не вышла на небосклон. Что птицы утром отказывались просыпаться, и стамбульские кошки поедали их прямо на ветках. Что по приказу Талаат Паши этой черной-черной ночью черные-черные люди врывались в дома без стука и упрека и уводили с собой людей. Рассказывали, что более 200 армян, составлявших цвет нации, константинопольских писателей, журналистов, политиков, композиторов, филологов, переводчиков, литературных критиков, публицистов, было арестовано и брошено в стамбульскую везницу, которая охраняет ров с вечно зелеными и вечно голодными кайманами. Сого, всегда утверждавший, что все на свете кончится плохо, и сейчас думал так же, а вот Погос, который с ним, как правило, спорил, наоборот, подавленно молчал. Просто Погос всегда верил власти, причем любой. «Если власть, — говорил Погос, — говорит, что мне так надо, то, — говорил Погос, — так мне, наверное, и надо», что всегда вызывало протесты Сого. Но сегодня у Погоса случился кризис веры, потому что соседская власть убеждала его, что, во-первых, это все слухи, и птицы целы, и кошки сыты, и никто арестован не был. Что, во-вторых, все арестованные арестованы для их же собственного блага и безопасности. И что, в-третьих, так им, собственно говоря, и надо, потому что все они были изменники. Сого же, не встречая привычного сопротивления, тоже терялся и подолгу молчал. Эрзрумец Аршак, большую часть жизни проживший в Османской империи, наконец сказал: «Помяните мое слово. Неранг болора кспанвен. Убьют их. Всех». Но Эрзрумец Аршак ошибался. Убьют не всех, а только 2/3. Конституционное большинство, кворум армянского народа. А день их ареста станет потом называться Кармир Кираки. Красное воскресенье. День, когда цвет нации станет цветом граната. А мужчина Егише по прозванию Чаренц пришел в этот день в мастерскую шорников за своим седлом, потому что пора было возвращаться к Ванскому озеру. За несчастьем хотя бы своего народа, если не всего людского племени. В 1915-м, красном году, какие плоды наливались в садах Наири, какой урожай созревал на полях Наири, сказать тяжело, я ответа снести не смогу. В 1915-м, красном году. Поэту Егише Чаренцу исполнилось 18. И когда Красное Воскресенье сменил Красный Понедельник, на смену которому пришел Красный Вторник, уступивший место Красной Среде, словом, когда началась тысячедневная Страстная Неделя, Егише вступил в 6-й армянский добровольческий отряд сражаться с турецкой армией на Кавказском фронте Первой мировой войны. И в тягостном молчании наш отряд шел вверх, куда вела тропа крутая. Мы, как сомнамбулы сквозь этот смрад, шагали, ничего не замечая, сквозь камни, бурелом и сорняки, взвалив на плечи тяжкий груз тоски. «Гна, мивахэци!» — подбадривал себя поэт Егише. «Маленький Егише, неистовый Егише!» — погоняя коня к полю брани. «Ты уже мужчина, тебе 18 лет, тра!» И вошел Егише в долину Мэцьегерн, в долину великого злодеяния. И было много воздуха, и было много света. Три синих-синих озера малинового цвета. А из синей-синей дали с неба три холма упали. Остановился Егише на вершине первого холма, посмотрел вокруг, видит, звездам небесным есть счет, травам полевым есть счет, горестям его народа нет счета. И от склонов Цавасара до Батманского моста алеют цветом последнего граната дяди Мелика шатры смерти. Нет, дьявол посмеялся над счастливой долиной этой, навредил как мог. Он зной наслал, решив покончить с нивой, ее колосья высушил и сжег. С тоской ушел я по тропе у края горы, долину с грустью озирая. Остановился Егише на вершине второго холма, посмотрел вокруг, видит, обнимающая землю горная цепь, природное диво, поставленное Богом для защиты просторной долины с ее медленными реками, висящими туманами и огромными деревьями, завязалась гигантской петлей на невидимой сети, что держит узниками здесь оставшихся. И земля облеклась в черные одежды скорби и закрыла глаза, чтобы не видеть горестного этого зрелища. И облака, подобно семиглавому вишапу, свисают с небес, открывают и закрывают пасти, будто хотят проглотить все небо, разжевать его, раскрошить, а потом, раздробив на тысячу кусков, осыпать ими головы потерявших совесть людей, ни неба не стыдящихся, ни бога не боящихся. Казалось, даже небо изменилось, сгустились тучи, начались дожди, дорога вся размытая изменилась с загадочным туманом впереди. как небеса мы помрачнели сами, и стыли наши души под дождями. Остановился Егише на вершине третьего холма, посмотрел вокруг, видит. Мы с неба упали. На тысячу кусков разлетелись, и наши осколки все еще катятся. И нет такой меры, которой можно было бы измерить безмерную эту несправедливость, что с нами случилось. Егише был смельчак, но и в крепких шкафах заводится моль, и в смелых сердцах квартирует страх. Ведь полчищ смерти привел Егише в трепет. «Как же я буду с ними воевать?» — тихо спросил он. «Если бы даже они превратились в камыш, а я в косца, мне все равно бы их не скосить. Если бы даже они превратились в хлопок, а я в огонь, мне все равно бы их не опалить. Если бы даже они превратились в ягнят, а я в голодного волка, мне все равно бы их не перегрызть». И в каждом камне мнилась нам засада, и все пугало нас, как знак вражды, и так мы шли средь пепла и распада, встречая смерти страшные следы. Там, где живой души уж не осталось, где гнев и боль превозмогают жалость. Но выдержал испытание поэт. Тысячу раз он падал и тысячу раз поднимался, как распрямляются после грозы, примятые к земле хлебные колосья. И спустился тогда Егише с тех холмов в ту долину смерти, где разлились три малиновых озера его народа. И вот вошли в селение мы, оно расположилось возле водоема. Все было сломано и сожжено, лишь кое-где дымились 2-3 дома. А красная озерная вода всю ту же песню пела, как всегда. Егише подъехал к развалинам одного из домов, среди еще хранивших тепло своей прежней жизни кирпичей, среди балок и досок, копоти и сажи, черепков и черепов, он увидел чудом сохранившуюся книгу. Он спрыгнул с коня и поднял ее. Это была божественная комедия, тоже потерявшего свою родину флорентийского приора Данте Алигьери. Егише решил погадать и на удачу открыл книгу с широким взмахом рук и взмахом крыльев. «Идите», — он сказал. «Ступени тут, и вы теперь взойдете без усилий. На этот зов немногие идут, о, род людской, чтобы взлетать рожденный. Тебя к земле, и ветерки гнетут». И спрятал Егише книгу в свою котомку и поехал дальше по дорогам тесной долины Мец-Егерн. Долго ли, коротко ли, доскакал Егише до провала, там, где землю разорвало, и встретил в белом вессоне, в цветочном венце, с бездонным мешком живота, питающееся кровью и грязью, чудище смерти. Рядом с ним лежал плюшевый детский медведь. Его звали Ашот. У него был вспорот живот. Он повернулся к Егише. Глаз висел на одной нитке. «Понимаешь, — сказал он, — просто добро движется чуть медленнее улитки. Ему нельзя поспешить, чтобы нечаянно не совершить ничего плохого, а зло, оно-то, конечно, спешит, не то слово. И зла не надо бояться. Надо бояться стать частью зла». Потом он начал смеяться, и смерть его забрала. Дрогнул Егише, но приблизился еще на шаг к чудищу в венчике из незабудок. И услышал Егише его песнь, счастливую песнь про святую войну. И увидел Егише оскал кровожадной его улыбки. Добрый, сытый, довольный. «Кто прежде времени смеется?» — удивляясь собственной дерзости, крикнул вдруг малыш Егише. «Тот потом плакать будет. А теперь, Верькац, вставай, чучело, сразимся!» А смерть только хохотом закатилась. «Вай, вай, вай, ты несчастный поэт, мальчик мой, Егише Джан! Ну куда тебе со мной сражаться, цаватка там? Если мне тебя на завтрак подадут, то на обед ничего не останется». «Верькац, Верькац!» — прикрикнул на нее Егише. «Я тебе и завтрак, и обед, и ужин, да еще и поминки твои в придачу». Боролись мы, друг друга обхватив, царапались штыком или прикладом, противника толкая под обрыв, с жестокой жаждой жить, со смертью рядом. Один другого, встретившись грудь в грудь, спешил убить, чтоб выжить как-нибудь. Долго ли, коротко ли, бился Егише со смертью. Его тело боролось, двигалось и сопротивлялось, но большие черные глаза смотрели на смерть, не мигая, печально, внимательно. Не одолел Егише смерти, но и она его не одолела. Он ее избежал. Хотя это ведь не вполне правда, Клариса. Смерти в тот год не избежал никто из армян. Просто не у всех она была своя. Егеше, повзрослевшему, постаревшему, покалеченному, тем не менее повезло. Он покинул долину Мец-Ягерн почти в том же теле, в котором входил в нее. Маленький, сухощавый и сухопарый, он казался, уходя, человеком без возраста. На лице его проступали горькие морщины, такие резкие и глубокие, как будто они были прочерчены углем. Он покидал пашни арестов, депортации и резни, урожай сбитых в кровь ног, устья запруженного трупами, непрактично мешавшими судоходству Евфрата, стога сожжений, страданий и казней, покидал долину великого злодеяния. Когда в горах мы сделали привал, я вдаль взглянул. Внизу шумело море, и шум его печально долетал к вершинам гор. В нем были страх и горе. И волны разбивались на песке, кому-то глухо жалуясь в тоске. Счастлив тот, кто не видел этого бедствия, и другой на месте Егеше ограбил бы небо, чтобы одарить звездами мудреца, способного дать ему забвение. И другой в долине смерти испил бы только нектар ненависти, и много было таких, чье сердце после этого до конца жизни будет грызть многоголовый вишап страшных воспоминаний. И другой навсегда сохранил бы лишь серый цвет. Цвет своей новой жизни, цвет времени, бревен и всепобеждающей смерти. Свинцовая, как серая пустыня, лежало море у подножия гор, и все, что было розовым и синим, все стало серым. Весь земной простор, весь мир был серым. Горы, небо, дали. Душа моя была полна печали. Однако не таков был Егеше Чаренц. Покинув долину смерти, он сделал то, Клариса, что Пикассо сделал после Герники, Вон и Гуд после Дрездена, Шостакович после Ленинграда. Только сделал это раньше. В 16-м году, в 19 лет, невыносимому ужасу смерти, противопоставив жизнь своего искусства. И вернувшись из этого надземного, рукотворного, нашего, человеческого, слишком человеческого ада, он напишет Дантову легенду, армянское приложение к божественной комедии. И на горькое, но кто хоть раз был смешан с прахом, не сложит песни золотой, Егеше, тысячу раз смешанный с прахом, ответил: «Воч, пусть лучше мертвое воскреснет песнопение». И не истошным криком Клариса, но дантовским слогом он опишет увиденное, и не отказом от этого страшного мира, но обращением к лучшим его образцам, тем, что всегда прорастают среди развалин разрушенных домов, будь то дома гвельфов или гибеллинов. О, варвар! То безумец, то мудрец, ты зверь, трава, что силою заклятий миры сжигает, колдовской чебрец, миры творящий посох благодати, ты, дух болотный с тусклым огоньком, священная молитва ни о чем. Ты спрашиваешь, для чего тебе грустно, Клариса? Хотел бы я знать, для чего цвет граната открывается словами «Эн мартным ункинкну». Хокин Танджанка. Я тот человек, чей удел страдания. Для чего армянская Мона Лиза вместо полуулыбки плачет полуслезами за полупрутьями лукьяновской полувизницы? Для чего сердце мальчика Уильяма, ставшего мужчиной, в спальном вагоне поезда из Киева в Харьков по дороге на Ереван переполнялось великой печалью, когда он отправлялся на поиски даже не отца своего, потому что тот сгинул много лет тому в Комале, но следов отца, поэта Арменака Сароян? Для чего Арменак, который был, как большинство армянских мужчин, как дядя Хосров, не слишком разговорчив, идя однажды по улицам своего Битлиса, заложив руки за спину, сказал вдруг своему брату Седраку: «Вай-вай, ты только посмотри, Седрак, ты посмотри, посмотри». О чем это говорил отец? «Вай-вай, ты посмотри, посмотри». О чем это было? Ни о чем. Обо всем. Для чего армянский архиепископ, отправляясь на Берлинский конгресс, когда его спросили, на каком языке он собирается представлять армянский вопрос мировым державам, отвечал: «Не переживайте, мне не понадобится переводчик, меня все поймут. я буду плакать». Для чего первый роман, написанный на народном армянском писателем из села Канакер, назывался «Верк Хаястани» – «Раны Армении» или «Вохб Хайренасири» – «Плач патриота». Для чего самый известный армянский средневековый текст «Великий Нарек» назывался «Книга скорбных песнопений». Для чего, оборачиваясь спиной к Вану и глядя в сторону монастыря, Григор Нарекаци плакал о чем-то в X веке Клариса. Для чего за 500 лет до этих слез Мовсес Хоренаци в V веке нашей эры проливал свои, до арабских завоеваний, до монголов и османов за 1500 лет до 915-го заканчивал свою историю Армении плачем. Для чего он писал «Оплакиваю тебя, армянская страна, стоны и слезы исторгаются из моих недр и заставляют вести горестные и скорбные речи, и не знаю, куда направить эти причитания и по ком проливать слезы». По бедствиям, уже постигшим нашу страну, или по ожидаемым в будущем. И плача над страной Найри, учитель Сого от зари до зари спрашивал: «Для чего? Для чего?» И чем больше я думаю над этим вопросом, Клариса, тем чаще возвращаюсь мыслями к Данте, которого на развалинах дома в тесной долине Мец-Яхерн отыскал в 15-м году.
1: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Квир-беседы на Радио Сахаров.
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbay Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода, и знаешь, как с спортом, когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются, и тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно, я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порно

0: вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
1: Можно сказать «да» и «нет». Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичная. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез – порноиндустрии, фильмы. Как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
0: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
1: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
0: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
1: Это школа и в плане познания своей физиологии. Потому что, когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
2: Беседы.
0: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для

0: себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
1: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что +3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
0: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
1: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
0: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
1: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
0: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
1: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
0: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
1: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
0: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
1: они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
0: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
1: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
0: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» – массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
1: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах подмуссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
0: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
1: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
0: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
1: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
0: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года во время выборов губернатора Московской области он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
1: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
0: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
0: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области, по официальным данным, заметно опередив своих соперников. За него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
1: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
0: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
1: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
0: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, России не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были, я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, такой, знаешь, как бы просто нежность это, я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько ему увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и у тебя обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главная мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач, любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это не спрашивают, и у них прям в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь — принимаешь эти риски, не хочешь — не снимаешься.
3: Беседы.
0: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь. В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали, ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским.
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Квир-беседы на Радио «Сахаров».
2: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
1: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
2: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
3: 2017 получается Best Newcomer, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
2: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
3: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
2: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
3: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформировались. И тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
2: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
3: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. И поэтому как раз была возможность этой импровизации. И это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
2: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
3: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих.
2: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время

0: срез порноиндустрии, фильмы, как правило, привлекательные модели, да. А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да? Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это не профессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
0: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут отличный секс получить без проблем, вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят, там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечая, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
0: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да? А контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
1: Беседы. Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
0: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужны эту капусту. Срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным

0: еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
1: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
0: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
1: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы. В общем, я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
0: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог, наконец, принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Мейпл Драйв», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
1: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло, и я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
0: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
1: Я на него стал посматривать, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
0: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
1: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально. Потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. потому что закрытое общество, все друг друга знают.
0: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
1: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
0: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
1: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах под Муссолили, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая, оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. Это. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
0: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественная реакция частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
1: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
0: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РОВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
1: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже... по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд. Это уже было после того, как суд состоялся.
0: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией. Фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
1: Там же, в Реутове, подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени, то есть полноценный член комиссии.
0: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
2: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
0: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». Семь крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
1: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдепские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
3: Квир-беседы.
0: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
1: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности – это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
0: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
1: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
0: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
1: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты такой, знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях, муж или просто отношения, не знаю, как было, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
0: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Hiversity» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
1: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Мне хотелось об этом говорить.
0: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
1: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот я выхожу, «Вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите». Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто со мной в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год это, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях, во-первых, главной мысль у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
0: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
1: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
0: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания. У него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
1: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин – это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение снова же страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать. Ни через кровь, ни через сперму.
0: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
1: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А других студий, как правило, это и не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
3: Квир-беседы.
0: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
1: Рухнула все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
0: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
1: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов. Профессионалы часто подсказывают, направляют, ну, тем, кто никогда не играл, или играл в детстве или в университете.
0: Труппа – два десятка человек. Спектакли на русском. Репертуар скорее классический. В спектакле «Три сестры» по Чехову Вадим играл Тузенбаха, обрусевшего немца, сторонника порядка, разумного устройства жизни. На вопрос, как он оценивает свой актерский уровень, смеется: «Люди со спектакля не уходят».
1: Кто-то, может быть, и не будет говорить, но позитивных много. И пытаются с тобой пообщаться, высказаться. И причем, знаешь, также люди, которые и театралы ходят в театры, то есть и в профессиональные театры, где только профессионалы играют. И, соответственно, так как большая мигрантская среда, она довольно-таки тоже замкнута, друг друга знают. И сейчас очень много уехало режиссеров, театральных критиков, которые Россия выдавила. То приходят, потому что хотят оставаться, видеть, как это развивается, что есть, да, на рынке. И от них, когда получаешь позитивный фидбэк какие-то, ну, критика может быть тоже, но и позитивно, и ты видишь, что все очень неплохо. Я не знаю, разовьется это куда-то дальше или нет. Что получится, то получится. Я очень долго запрягаю. Без разницы, что я делаю. Просто мой жизненный опыт показывает, я очень долго не въезжаю, я очень долго запрягаю. То есть я вот не развиваюсь. А потом меня резко идет наверх.
0: И мой последний вопрос к Вадиму. Я люблю задавать его своим...
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на Радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
0: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который снова «Издательство индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином.

0: желание завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично, обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить, и то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова – это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть на это. Тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
0: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже

0: все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2,5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало, ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил, ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все, ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
1: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
0: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилась на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
2: «I love Russia», по-моему.
0: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку, ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
2: Это фотография Маркова, кстати.
0: Вот. С надписью «I love Russia» — это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
2: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
0: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане писателя это намного сложнее.
1: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
2: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
1: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
2: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
1: Мы не могли бы подсказывать.
2: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
1: Все-таки не дотягивают. Да,
2: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать, в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
1: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый. Любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
0: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние 2 года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлял себе, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
1: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
2: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
1: хороший
2: большой.
1: Вопрос, да?
2: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть... Просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Или сами люди.
1: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
2: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим. Они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
0: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому... значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем... Ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен ко злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
2: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарт Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть, поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
1: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
2: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
0: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить, как прежде, я бы не стал.
1: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
2: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
0: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Попкорн Букс». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Попкорн Букс», которые там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
2: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
0: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, ты не те...
2: Да, бесплатно можешь скачать.
0: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
2: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
0: Угу. Поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует, ну, вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
2: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
1: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
2: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
1: Звучит отлично.
2: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
0: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга и писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, а потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку вот такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарк.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
2: в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.